Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Это последний.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Новости спорта.
1: Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и пятая победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантелло, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швентек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после двух поражений к ряду на старте разыгрались, победив уже в третьей встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. 3 матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50% результат. Проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех Каунасского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Если хочешь танцевать.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового.

Аптека Био7.0 на Курфюрштендам 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендам 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.

звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Берлин. Держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

0: иду ко дну.
1: Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030 887 23 997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, а его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и пятая победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв в ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантеллой, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швентек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после двух поражений кряду на старте разыгрались, победив уже в третьей встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. 3 матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50-процентный результат. Проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех Каунасского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Покажи звезду». 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...
1: Аптека Био-7.0 на Курфюрштендамм 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030-887-23-997. Адрес Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био-7.0. Для здоровья без выходных.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall. Верка Сердючка and Band. Билеты на mticket.de.
1: А где? Мне же нужно что-то говорить.
2: Всем привет! Это «Голоса» – шоу, где мы не стесняемся говорить на самые острые темы, которые обсуждают в соцсетях. Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, о чем и с кем мы поговорим сегодня. Берлин, 7 октября. Синие звезды Давида возле Бранденбургских ворот. На площади Бебельплац собрались около 2000 человек. В то же самое время в каких-то 5 километрах от этой акции прямо противоположная акция, пропалестинская. В берлинском районе Кройцберг. Несколько сотен человек, включая Грету Тунберг, куда без нее. Вот она на фото, думаю, узнаете. Спустя 3 года после нападения Хамас на Израиль война продолжается. Антиизраильские настроения, да и просто антисемитизм в Европе только растут. Французская евродепутатка Рима Хасан накануне 7 октября срывает и топчет, по некоторым сведениям, флаг Израиля на выставке памяти жертв террористов в Страсбурге. И пока без каких-либо последствий. А как такое вообще возможно? О том, что происходило 7 октября 2023 года в Израиле, поговорим с авторкой нового фильма о тех событиях, журналисткой «Инсайдера» Марией Волох из Израиля. О том, как пещерный антисемитизм ворвался, ну, проник в стены Евросоюза, Европарламента, поговорим с евродепутатом, берлинцем Сергеем Лагодинским. Школьники во Франции жгут лицей, полицейские в ответ стреляют и кидают гранаты. Счет пострадавших идет уже на сотни, занятия остановлены, а протесты не думают останавливаться, они только разрастаются. Не в последнюю очередь за счет примкнувших к ним радикалов, в том числе, как вы видите, с палестинскими флагами. Что происходит? Прямо из Парижа нам попробует объяснить журналист, автор телеграм-канала «Французский вестник» Денис Катаев. А прежде чем мы начнем, я произнесу 3 самых важных слова. Лайки, комментарии, подписки. И, кстати, мы выходим в прямом эфире, так что не стесняйтесь оставлять свои вопросы в чате. Мы какие-то, наверное, успеем задать. Поехали. За время своего существования Израиль переживал много нападений, но 7 октября оставил по-настоящему глубокий шрам. 3 года назад боевики Хамас ворвались из сектора Газа в мирные кибуцы, и на музыкальный фестиваль «Нова» погибли 1200 человек, 251 человек попал в заложники. Что же мы имеем спустя 3 года? Все заложники вернулись, правда, не все живыми. Уже почти год действует перемирие, правда, только на бумаге. В мире регулярно проходят антиизраильские протесты. Фирму «НАЗА», который анонимными голосами рассказывает о жертвах израильской армии в Палестине, дают приз на Венецианском кинофестивале. В ответ резервисты «Цахал» выпускают фильм «НАЗА. Реальная история» с опровержениями. Блогер Илья Красильщик называет его фильмом-спойлером, а экономист Сергей Вакуленко подделкой и контрпропагандой. За этим большим спором не все, наверное, заметили еще один фильм, короткую довольно полчаса, чуть больше, документалку «Я понял, что уже покойник», где о своем личном опыте 7 октября рассказывают житель кибуца Петр, заложник, проведший в тоннелях Газы 2 года, Максим и Виталий, солдат Цахал. Давайте посмотрим фрагмент фильма. Максим как раз, Максим Харкин, был на том самом фестивале «Нова», а потом провел 738 дней в плену «Хамас».
3: Не утрирую, да, я буквально говорю так, как это было. То есть они улыбаются, они убивают людей, они улыбаются, они смотрят, дают им возможность там выразить, да, всю боль, сожаление, всю печаль, слезы выплакать, там все мольбы их, и потом просто раз-два, раз. Раз, два, так просто. И с улыбкой все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Все здорово. Праздник.
4: Друзей Максима убили. Ему же самому связали руки стяжками, надели на голову какой-то чулок и повезли в Газу вместе с еще одним заложником.
3: Мы сидели в обычных домах мирного населения сектора Газа. Единственное, с кем мы могли контактировать, помимо самих хамасников, да, это главы семей. Папа там глава семейства. Может быть, его там старший или средний сын, например. Да, то есть мальчик там лет 15, там 16, 17, например, он может спокойно в сумочках ЮНИСЕФ там перевозить гранаты, патроны, там перетаскивать пулеметы, ну там все, что хочешь.
4: С каждым месяцем условия содержания становились все хуже.
3: Кормили нечасто, окей, чем дальше, тем хуже. Особенно последние 5 месяцев.
2: Этот фильм для издания The Insider сняла журналистка Мария Волох. Сегодня она у нас в гостях. Мария, привет.
5: Здравствуйте.
2: Вы выпустили свой фильм на фоне просто пылающего до сих пор скандала. Сначала он разгорелся из-за фильма «НАЗА», который Нетаньяху, премьер-министр Израиля, назвал буквально антисемитской пропагандой, а сейчас еще вышел фильм «НАЗА The Real Story», который называют контрпропагандой. А вы, ну, напрашивался этот вопрос, да, его вам задавали, вы говорите, что ваш фильм отнюдь не пропаганда, и не контрпропаганда, но он произраильский. А почему... Можете объяснить вот простыми словами, почему это не пропаганда?
5: Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Для меня пропаганда — это в первую очередь манипулирование эмоциями и сокрытие каких-то фактов, недоговаривание каких-то фактов с целью подменить реальность нужной картинкой, выгодной какому-то государству или конкретному человеку. И материал, я думаю, что он может быть конкретным. Ну, то есть мой фильм, он конкретно о событиях, которые происходили в Израиле 7 октября. То есть я не претендую на исторический фильм про весь палестино-израильский конфликт или про всю войну, которая длилась 3 года спустя после 7
2: Безусловно.
5: Октября.
2: Безусловно.
5: Да, я говорю именно о том, что происходило в самом Израиле в этот день и каким был этот день для... участников, свидетелей событий, для заложника, для человека, который жил в кибуце Бейри и выжил в теракте, и для военного, который далее заходил в Газу. Поэтому, да, этот фильм как бы произраильский из-за того, что я израильский журналист внутри Израиля, я не могу поехать в Газу, я бы очень хотела, меня туда не пускают. Поэтому как бы с этой точки зрения подана информация. Но в целом я не считаю, что это... пропаганды, потому что мои герои там говорят о событиях так, как они это застали. Там солдат рассказывает про то, что да, были случаи, когда они не специально, но убивали мирных жителей в Газе. И ну, как, пропагандистский материал никогда бы не включил такие свидетельства.
2: Да, пожалуй, вы правы, но сам подбор героев, вы же журналист, кроме того, что вы снимаете фильмы, вы пишете, и я видел, читал ваши материалы, вы очень профессиональный журналист, и вы знаете, что есть вот эта вот необходимость давать голос другой стороне, да, ну, как бы для объективности. И вот хочется спросить, вы правду говорите, не пускают в Газу, да, может ли быть в условиях войны, допустим, фильм какой-то, вот если мы возьмем фильм, снятый одной из сторон, в принципе, ну, ладно, не пропагандистским, но как-то объективным.
5: Я думаю, что может быть и «Фауда» — это очень хороший пример. Не знаю, правда, кто его снимал.
2: Я тоже не знаю, но наши спикеры, кстати, вы не первый, кто советует его посмотреть, наверное, уже кто-то из наших зрителей уже приступил к просмотру, это же сериал. Хорошо, но... А вы видели, кстати говоря, эти фильмы «НАЗА» и «НАЗА The Real Story»?
5: Нет,
2: что-нибудь про них думали? Будете ли вы их смотреть зачем-нибудь? Надо ли их вообще смотреть, как вы считаете?
5: Ни тот, ни другой я пока не смотрела, но когда «НАЗА» будет в общем доступе, я собираюсь посмотреть. Я целенаправленно не писала свое мнение насчет этого фильма, потому что я его не смотрела. Для меня как-то довольно странно что-то обсуждать, если ты не видел материал. А израильский фильм я тоже пока не смотрела. Я хочу сначала посмотреть «НАЗА», а потом посмотреть израильский. Ну, то есть я понимаю, что фильм, который вот был снят в Израиле, да, это ответ. Это там озвучивается официальная позиция Цахала, официальная позиция Минобороны. И, ну, что мы можем ожидать? Как бы никакая армия не будет говорить официально, да, что они там что-то совершали плохое. Но, тем не менее, Израиль действительно очень демонизируется в международном сообществе, очень демонизируется в СМИ, и это тоже огромное преувеличение реальности. И такие фильмы, как «НАЗА», такие материалы, как выпускает «Гардиан», но это тоже не соответствует действительности. И я, ну, не могу поверить в то, что Цахал отдавал приказы ликвидировать, чтобы ликвидировать одного террориста, что нужно там 500 человек убить. И мы даже по данным Хамас, даже по данным Минздрава Хамас, мы никогда не видели, чтобы какой-то израильский удар привел к такому количеству жертв. Там максимум было что-то около 200 жертв, и опять же, это по их данным. То есть откуда взялась цифра в 500 человек, для меня абсолютно непонятно. И «Гардиан», у них есть политическая позиция, они как бы поддерживают сторону, поэтому я тоже не доверяю таким материалам.
2: Вы сказали, что ни одна армия не признает своих ошибок, и, в общем, это, наверное, так, но вот в вашем фильме, то, что вы упомянули, да, солдат Цахал, Виталий Чибердин, я не знаю, как правильно, где правильное ударение, он признается, что действительно были жертвы среди мирного населения, случайные жертвы. С каким чувством вы слушали это признание от него?
5: Я знаю Виталия давно, и он уже не действующий солдат, он резервист, поэтому он как бы может свободно об этом говорить со своим лицом, он не представляет официальную позицию армии, он просто как бы делится своим опытом, своими чувствами. И я его знаю, и я знаю, что он очень, ну, что для него это был очень травматичный опыт. И не только то, что они там жили постоянно под обстрелами и все такое, а то, что как бы он видел насилие, он принимал участие в насилии. Да, это было ответное насилие, да, оно было вынужденное, как самооборона, но тем не менее, как бы это не может не сказываться на психике, по крайней мере для него это был очень тяжелый опыт. И как я могу к этому относиться? У Голды Мейер была отличная цитата, если я не ошибаюсь. Она сказала, что очень жаль, что наши дети учатся убивать арабов. То есть я как-то так к этому отношусь. Это плохо. Ну, то есть насилие — это в любом случае плохо. Я не могу радоваться, если кого-то убивают, если наши солдаты совершают что-то такое. Но я также понимаю, что мы живем в реальном мире на Ближнем Востоке, а не в иллюзорном мире розовых пони. Мы живем в окружении врагов со всех сторон, которые постоянно приходят, совершают теракты, постоянно пытаются нас убить. И эти меры, они вынуждены.
2: Вы сказали, что Виталий ваш знакомый, а остальные два героя, вы их тоже знали раньше? И как вы их вообще выбирали, как вы их нашли?
5: Я знала Петра раньше, да, потому что я писала репортаж уже из Бейри в прошлом году.
2: Петр — это житель кибуца, да?
5: Да, житель кибуца Бейри. Вот я писала репортаж для «Вот так», и я тогда с ним познакомилась.
2: Житель кибуца, который смог спрятаться в Мамаде и все-таки его семью свою спрятал там. Это я для зрителей рассказываю. И таким образом выжил.
5: Да, он 19 часов провел в Мамаде, ему полностью сожгли дом и убили собаку, но он и его семья спаслись. Вот, с ним я была знакома тоже. А Максим Харкин, это заложник, он 2 года провел в туннелях Хамас, ну, в том числе в туннелях.
2: Так, Петра вы знали, так, а Максима?
5: А Максима, на него было очень сложно выйти, я уже с 2025 года пыталась это сделать, и наконец-то получилось.
2: А у вас были еще какие-то, это ваши знакомые, вы сказали, да, 2 из 3 героев, а ваши близкие люди как-то стали участниками или, не дай бог, жертвами 7 октября? Каким-то образом?
5: Нет, нет, я приехала в Израиль в 24-м году.
2: Вот интересно, что есть все, что рассказывают, да, довольно ужасные вещи рассказывают ваши герои. Вот Виталий, например, он рассказывает про убийство мирных жителей, а некоторые вещи очень странные.

0: золотые цвета, не обязательно, что это позолота, драгоценная.
1: Да, просто металл, это, то, немножечко, там... это немножечко не соответствует тому, что мы слышим в основном, да, про то, как там все грустно, бедно и ужасно.
0: В Газе живут разные люди. Там вот сейчас я писала, кстати, удаленный репортаж из Газы, говорила с местными жителями относительно недавно. И сами местные жители говорят, что сейчас у них огромная разница в социальных слоях. Есть очень богатые люди, в основном это те, кто занимается гуманитаркой, журналисты, сотрудники НКО. Там работают рестораны, там работают магазины, они покупают технику, у них все хорошо. И есть очень бедные люди, которые лишились всего и живут в палатках, и их дети не могут получать образование. То есть там вот такая вот огромная классовая неравенство. И богатые, богатая прослойка там, это не большинство, но да, они есть.
1: Ну, хоть где-то журналисты богатые люди. Ладно. Вот вчера проходил протест с требованием, в Израиле проходил протест с требованием привлечь к ответственности правительство за провал системы безопасности. Но вот никто из ваших героев на эту тему не говорит. Ну, то есть сам факт, что это случилось, он ужасен, но причины, они не обсуждаются. А почему? Вы решили, намеренно решили об этом не говорить?
0: Нет, я спрашивала у Максима, мы с ним довольно долго говорили про это. Я хочу на свой YouTube-канал потом отдельно выпустить видео с Максимом, оно, по-моему, 2 часа длится, куда войдет mm-hmm. все, что не вошло в фильм. А в фильм это не вошло, ну, потому что просто не я принимала решение.
1: Но можете дать хотя бы небольшой анонсик, что он там говорит по этому поводу?
0: Ну, конечно, он не поддерживает правительство Нетаньяху, потому что из-за mm-hmm. этого правительства он 2 года своей жизни провел в плену.
1: Mm-hmm. Мне вот что интересно еще. Вот этот феномен я никак не могу понять. Вы, кстати, написали статью про квир-людей палестинских, да, которые бегут из Палестины, если они сумели выжить, они убегают и так далее. Но тем не менее, многие квир-люди поддерживают Палестину. У вас был даже интервью с трансперсоной Яном Дворкиным, его, которого преследовали в России, завели на него уголовное дело. Он убежал 2 года назад, теперь у него пропалестинская позиция. Можете коротко объяснить, как это вообще соединяется все?
0: Могу. Кстати, для меня это довольно понятно, в отличие от многих израильтян. Я думаю, что левые идеологии, они в принципе поддерживают меньшинство. И они поддерживают тех, кто подвергается дискриминации, по их мнению, и так далее. И они видят палестинцев как угнетаемых, а Израиль как угнетателя, потому что, видимо, они поленились там изучить исторический контекст. И, может быть, если мы говорим там про западных людей, они все натягивают на свой опыт колониализма, как бы типа колонизатор Израиля, вот оккупированные палестинские территории. Поэтому как бы для них палестинцы — это те, кого угнетают, те, кого дискриминируют, и они как бы должны поддерживать эти меньшинства, а то, что у них во главе там государства, так называемого террористической организации, ну, это уже какие-то их там внутренние проблемы, они вот пусть сначала получат свое государство, и потом решат демократическим путем, кто у них будет во главе. Вот они, я думаю, что они просто вот так это видят, из-за того, что, еще раз, они не понимают исторический контекст.
1: Стало, наверное, чуть яснее. Спасибо, Мария, спасибо большое. Всем я рекомендую посмотреть это видео The Insider. Я понял, что уже покойник. Оно есть на Ютубе. Спасибо вам большое, Мария. Будем ждать ваших новых работ. Пока.
0: Спасибо, до свидания.
1: Антисемитизм крепчает. Это признают многие, а некоторые уже почти перестали скрывать. Британские зеленые на заседании в Брайтоне приравняли сионизм к расизму. Видно, вспомнили старую резолюцию ООН, которую приняли в 75-м году, но забыли, что в 91-м ее вообще-то отменили. Зеленые британцы очень удивили многих. Например, Владимир

0: Владимира Карамурзу, а еще лейбористов, которые попросили проверить, нет ли тут дискриминации и разжигания. Об этом пишет Маша Слоним. Тем временем скандал случился в мирном Страсбурге, в Европарламенте. Там шла выставка, посвященная жертвам 7 октября. Евродепутатке Риме Хасан от леворадикальной партии «Непокоренная Франция» не понравился израильский флаг. Она сняла его с подставки, а заодно уронила флаг ЕС. По ее словам, случайно. Это был, как теперь принято говорить, сопутствующий ущерб. Некоторые очевидцы утверждают, что по израильскому флагу она даже немного потопталась. Сама она это отрицает. А свой поступок объясняет тем, что ее жест направлен не против памяти о погибших, а против государства Израиль. Хасан пригрозили дисциплинарным разбирательством и даже лишением суточных. Что же происходит с антисемитизмом в Европарламенте, да и вообще в Европе? Поговорим с евродепутатом от партии «Зеленых Союз 90» Сергеем Лагодинским.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Я предлагаю начать наш разговор с животрепещущей темы, с инфоповода главного. Наказали ли в итоге Риму Хасан?
1: Я так понимаю, что еще не наказали, но президент Европарламента разбирается в этом. Она очень жестко выступила сама по этому поводу. Рима Хасан на это отреагировала. К сожалению, меня не было на этой неделе на пленарке. Я был в Берлине, но я как раз смотрел, следил за этим эпизодом. Так получилось. И я видел, как Рима Хасан оправдывалась. Вот то, что вы сказали, она говорила на пленуме, что это был такой ее ход и протест против израильского правительства, а не против государства. Там была еще перепалка с художником, который был приглашен, и эта перепалка вот была вокруг этого самого флага. Там есть специальный процесс. Этот процесс решается президентом парламента Робертой Мецолой, которая в этих вопросах абсолютно ясную позицию занимает. И я думаю, что не исключено, что Рима Хасан будет подвергнута определенным санкциям. Но это такие внутренние санкции Европарламента, как вы сказали, они или финансовые, или ей запрещено будет представлять парламент на определенное количество, там, до года, по-моему, срока.
0: Да, или суточные отменят. А, кстати, большие суточные.
1: Финансовые, да.
0: Не знаете, суточные?
1: Суточные за один день присутствия непосредственно на работе в Брюсселе 350 евро.
0: Серьезно. А вы в тот день не были в Европарламенте, вы были в Берлине, да?
1: Да, совершенно верно.
0: А вы ходили на акцию берлинскую или у вас не было времени на это? Вчера было 7 октября, просто для тех, кто будет смотреть запись.
1: Да, я понимаю. Нет, дело в том, что я вообще-то должен был в Страсбурге, и я по причинам по здоровью я не смог. Мне трудно передвигаться на этой неделе. Поэтому
0: спасибо,
1: я
0: что пришли к нам в эфир, Сергей.
1: Не дополз до акции. Вот я, да, у вас в эфире из моей, так сказать, из моих апартаментов берлинских выхожу.
0: Это особенно ценно.
1: Но, тем не менее, я в контакте со всеми. Вы знаете, что у нас в Берлине сейчас мы достигли промежуточного соглашения с социал-демократами и левыми, в том числе, не в том числе, а именно, что касается позиции против антисемитизма. Здесь начинаются переговоры по вот, составлению правительства с левой партией, а левая партия — это та, которая на европейском уровне в одной европейской партии с Римой Хасан. Но здесь, в Германии, в Берлине, естественно, у них позиции несколько иные, но тоже проблематичные, и мы делаем все, и в том числе и я, для того, чтобы эти позиции прояснить. И вот только что была опубликована совместная бумага с этой партией, с нами, с зелеными и социал-демократами, в которых ясно сказано, что никаких поползновений по отрицанию Израиля и его права на существование не должно быть. Никто не должен быть дискриминирован только потому, что они сионисты или, так сказать, поддерживают Израиль. И очень многие другие пункты там в этой совместной позиции тоже.
0: Да. Сергей, а вот вы потребовали, я знаю, очень хочется поговорить еще про это происшествие в Европарламенте, но раз вы сами заговорили про Берлин и то, что сейчас произошло, давайте про это поговорим. Делинки, да, их обвиняли в антисемитизме. Вы, как я знаю, потребовали от руководства Делинки исключить антисемитов из своих рядов. Ну, понятно, документ какой-то подписали. А они исключили, они сделали это?
1: В этом документе прописана процедура. Процедура, в первую очередь, то, что сами фракции гарантируют то, что в их рядах не будет антисемитизма и ненависти к Израилю. Кроме того, там прописан процесс, если одна из партий, из коалиционных партнеров, если эта коалиция вообще будет, мы только в начале находимся этого процесса. Если есть какие-то претензии, то каждый из партнеров, например, зеленые или социал-демократы, могут начать процесс по выяснению антисемитских инцидентов. И по моей информации, уже против одной из членов фракции, потому что очень трудно человека исключить из партии, но немножко легче исключить из фракции, уже готовят процесс по ее исключению со стороны левых. Поэтому я вот надеюсь, что все-таки будет возыметь какое-то влияние наш протест и наши требования.
0: Я тоже надеюсь, но вот тревожно все-таки, да, и эта тревожность, она чувствуется в высказываниях многих ваших коллег и официальных лиц. Вот министрка образования Карен Прин говорит, что это федеральная министрка образования Германии, она говорит, что если бургомистром Берлина станет лидерка Делинке Эли Феральп, евреи больше не будут в безопасности. Буквально так она это и говорит. А как по-вашему, она драматизирует, особенно в свете подписанных сейчас вот документов, о которых вы говорите?
1: Давайте не будем забывать, что Карен Прин, которую я очень уважаю, мы, так сказать, друг друга уважаем, она представитель христианских демократов, и, естественно, христианские демократы хотели бы, чтобы коалиция была именно с ними, но, к сожалению, и, честно говоря, я бы тоже не против, чтобы коалиция была с ними, но не добрали ни христианские демократы, ни мы необходимого, вернее, необходимое есть, но это большинство голосов только в два голоса, и уже сейчас и среди социал-демократов, и среди некоторых лево-крайних зеленых есть люди, которые сидят, будут сидеть в парламенте, которые сказали, они не будут голосовать за коалицию с христианскими демократами, то есть это большинство в два голоса, оно очень зыбкое и очень быстро порвется, в то время как другое большинство, в которое включает себя левую партию, это 15-18 голосов, оно довольно комфортное. Тем не менее, я считаю, что какие бы переговоры сейчас не были, они должны быть открытым концом, так сказать, открытой целью. Мы не должны привязывать себя к левой партии, и мы должны посмотреть очень внимательно, сможем ли мы в рамках коалиционных договоренностей прийти к выводам, что эта партия Линке поддерживает евреев, поддерживает Израиль. И, кстати говоря, одна из частей, я много делал для того, чтобы это было возможно, сегодняшней позиции, это то, что поддержка и сотрудничество между университетами и партнерство с Тель-Авивом, между Берлином и Тель-Авивом должно быть укрепляться. И под этим подписалась эта зеленая, не только зеленая, это левая партия. Это, в принципе, большой шаг вперед. Поэтому я думаю, что мы будем смотреть. Сама Элиф не является рьяной антисемиткой или антисионисткой. Все говорят, что она человек довольно прагматичный. Проблема с ее коллегами, особенно в Нойкёльне, это район, в котором очень много мигрантов. Там проблемы и со связями с организованной преступностью, в основном палестинскими группировками, кланами, так называемыми. Все это мы должны и будем решать. Об этом стоит в том числе и в этой позиции бумаги сейчас, по моему настоянию, что, например, нелегальное финансирование исламистов тоже должно быть подвергнуто обструкции и запрещено, и, так сказать, против него должны быть приняты меры. Опять же, над всем этим придется в ближайшие недели работать. И если мы, как демократические, так сказать, партии, не крайне левого толка, увидим, что мы видим гарантии и против антисемитизма, и против антисионизма, и если мы увидим гарантии, что все криминальные структуры в Нойкёльне и в других районах, против них будет серьезная меры приняты, то в таком случае можно говорить о каком-то создании коалиции. Плюс к этому я, как человек не, так сказать, крайне левых отнюдь взглядов, считаю, что и вопрос отношения к рыночной экономике тоже должен быть подвергнут контролю, потому что мы живем в рыночной экономике, зеленые никогда это не отрицали, левые это часто отрицают, что, так сказать, у них более такие социалистические взгляды.
0: Обобществление, да-да-да. Слово обобществление, да. Мы помним его, да.
1: Обобществление, де-факто национализация большого количества квартир в Берлине, это их цель. Я считаю, что и здесь нам придется провести красные линии, да, красные черты, и прийти к какому-то общему знаменателю, который был бы в рамках конституционного порядка, да, в Германии.
0: Сергей, я все-таки хочу добиться такого четкого ответа. Да? Вот Элиф Ральп говорит, что она обещает защищать еврейскую жизнь в Берлине. У нас эфир так или иначе посвящен 7 октября. Это важная тема, и это один из краеугольных камней в принципе будущей коалиции. Да? Вот она обещает. А тем временем мы слышим от разных людей, да, что они все-таки не до конца в это верят. И как по-вашему, все-таки вы за то, что Элиф Ральп стала бы бургомистром, или и все будет хорошо, она станет, все будет нормально, или все-таки есть какие-то сомнения?
1: Я не сторонник того, чтобы преуменьшать риски этой партии. Я никогда не был ее сторонником. Я больше сторонник так называемых черно-зеленых коалиций, коалиции между зелеными и консерваторами. И часто и с удовольствием работаю над этим. Я был одним из переговорщиков так называемой светофора коалиции, где мы сидели вместе с свободными либералами. И я был одним из тех, кто вел переговоры, и, так сказать, смогли мы там прийти к общему знаменателю. Тем не менее, ситуация такая, что я бы хотел, чтобы опция коалиции с христианскими демократами, то есть альтернатива этому, все-таки на нее смотрели серьезно. Но если бы я делал свой прогноз, то мой прогноз был бы в данном случае неутешительным. И более устойчивое большинство именно в этой комбинации. Можно, конечно, уповать на новые выборы, но посмотрите, в Берлине 26% жителей уже проголосовало за эту левую партию. Большое количество, я не помню, по-моему, 14 или 15% проголосовало за альтернативу для Германии. Если сейчас мы сорвем переговоры по образованию нового правительства, независимо под какими предлогами, люди это не поймут, и количество тех, кто поддерживает эти крайние партии, увеличится, если мы сделаем сейчас новые выборы. Поэтому я смотрю на это прагматично. Давайте говорить с этой комбинацией. Социал-демократы нас в данном случае поддерживают. Они самая маленькая партия в этой комбинации, но они очень ясно и явно свою позицию проговаривают. И с ними вместе мы должны жестко, но прагматично вести переговоры с левой партией. Если в конце этих переговоров будет результат, который каким-то образом будет отражать наши ценности, а я еще раз повторю, одна из наших ценностей — это запрет какого бы ни было антисемитизма и неподдержка антисионизма, то если в результате этого это не будет против наших ценностей, то в таком случае можно испробовать такую коалицию. Элиф сама, я ее не знаю очень хорошо лично, это, так сказать, берлинский уровень, не европейский, но я знаю очень многих людей, которые работали с ней в парламенте. У нее есть проблемы, я считаю, что там проблема больше в, так сказать, таком просоциалистическом, прокоммунистическом в этой области, чем в области антисемитизма. И эти проблемы, и те проблемы нам будет, надо будет решать, проговаривать и да, находить какие-то рычаги, которые позволят нам это все избежать.
0: Главное, чтобы она сама тоже понимала, что, возможно, это проблемы какие-то, а не преимущества. А, да? Ну, хорошо, очень хорошо. Я спрошу вас, Сергей, не как евродепутата, а, наверное, как берлинца. Все-таки говорят очень много про рост антисемитизма, антисемитских, антиизраильских и разных около настроений. Вы чувствуете это на себе? Вы чувствуете, что где-то в Берлине, может быть, небезопасно говорить, что я еврей? Может быть, вы сталкивались с этими проявлениями антисемитизма или кто-то из ваших знакомых, близких?
1: Ну, мы видим это все буквально на наших улицах. Вот только что проходил по улице, на которых написано граффити «Скинем атомную бомбу на Израиль». И, естественно, я не чувствую себя вольготно и комфортабельно в таких районах, как Нойкёльн, если я носил бы на себе, ну, как бы, да, моя, скажем так, мой плюс это в том, что я, ну, по мне не видно, да, что я еврей, во всяком случае, в Германии это люди не узнают. И, честно говоря, я чувствую себя больше проблематично в Брюсселе, потому что в Брюсселе, в Париже, в этих городах, в Западной Европе, в Испании антиизраильские настроения стали нормой в политическом бомонде, причем независимо от партий. Вы только что сказали о зеленой партии Великобритании, зеленой партии Англии и Уэльса, как они называют себя, которые приняли эту позорную резолюцию. Давайте не будем забывать, что там, ну, буквально чуть-чуть больше 50% про нее проголосовали, и члены британского парламента от зеленой партии все от нее дистанцировались. Наша фракция в Европарламенте от нее дистанцировалась. И,
0: да-да-да, а это можно называть расколом зеленых? Это, или я драматизирую?
1: Ну, поскольку Великобритания не является членом Евросоюза больше, то у них нет права голоса, например, в Европейской зеленой партии. Mm-hmm. Тем не менее, Европейская зеленая партия дистанцировалась от них, и некоторые требуют даже каких-то дисциплинарных мер. Ну вот лишить права голоса их уже нельзя, там надо будет думать, какие другие меры. И не забывайте, что председатель этих зеленых, Англии и Уэльса, он сам еврей. И он, в принципе, именно попустительствовал несколько этому и не совсем активно этому противостоял. Да, совершенно. Совершенно верно. В этом случае я в данном случае считаю, что и он тоже виноват в том, что произошло, несмотря на то, что он не был за эту резолюцию.
0: Сергей, вы в свое время защитили докторскую диссертацию на тему, поправьте меня, если я неправильно процитирую, «Свобода выражения мнений и защита от антисемитских заявлений». Вы предполагали, что спустя столько лет, не знаю, сколько именно, она вновь окажется такой актуальной?
1: Я думаю, что она всегда была актуальной, просто люди как бы не смотрели на это. В данном случае сейчас актуальность ее намного более видна, потому что происходит нормализация того, что раньше было довольно таким маргинальным мнением. Естественно, и 7 октября, и то, что последовало после 7 октября, операция в Газе, она, скажем так, и эта операция тоже, ну, вы прекрасно знаете, что здесь очень много разных мнений, но это никому не должно давать право на антисемитские или антиизраильские, не против правительства, не против Нетаньяху, а против Израиля позиции, а мы говорим именно об этих. Да, я скажу честно, я не думал, что именно в Германии эти позиции будут настолько нормальны. Я не думал, не подозревал, что молодежь, которая взрастает в Германии, а в Берлине многие голосовали, потому что мы за это боролись, и мы это организовали, чтобы люди голосовали с 16 лет. И вот эта вот вся молодежь, они из-за того, что это модно на ТикТоке, из-за того, что есть такая, какая-то такой лайфстайл, да, стиль жизни левацкий сейчас, и стиль жизни интифадовский, да, такой, он, вот эти вот люди забыли об истории Германии, забыли, в каком городе они находятся, и я речь произносил в Гейдельберге, в университете, есть такие гейдельбергские речи ежегодные, и моя речь была, что это конец, мы проживаем конец Erinnerungsrepublik Deutschland, конец федеральной Германии, федеральной республики Германии, которая основана именно на политике памяти, на культуре памяти. Это большая проблема, это проблема демографическая, это проблема культурная, потому что, естественно, миграционные потоки меняют ту самую память, потому что они меняют историю семей, и это проблема цифровая, потому что именно Инстаграм, ТикТок, они, скажем так, сплющивают нашу реальность, делают эти дискурсы абсолютно антиинтеллектуальными и делают их такими черно-белыми. И это большая проблема, в том числе и в том, как голосуют это поколение.
0: Да, интифадовский лайфстайл звучит довольно жутко. Напоследок, Сергей, спрошу вас, задам вам вопрос из чата. Люди интересуются очень живо. А на что можно потратить суточные в 350 евро, будучи в Страсбурге?
1: Ну, например, на мой отель в Страсбурге за ночь я плачу 200 евро. Как только приезжают туда все мы... цены в отелях резко повышаются. И поэтому я всем, кстати, советую съездить в Страсбург, особенно в рождественское время. Но я советую вам не ездить туда, когда у нас там, так сказать, сессия парламентская, потому что все цены резко повышаются. Вот 200 евро, так сказать, за ночь уходит уже на это. Плюс к этому, естественно, я не могу готовить. Мне приходится есть в ресторанах, в кафе. Ну, вот так оно как бы накапливается. Но я не жалуюсь, мы не бедные, так сказать. Естественно, это тоже определенная привилегия, да, нас как членов парламента.
0: Сергей, спасибо вам большое. Я хочу пожелать вам здоровья, во-первых, хорошего вам вечера и удачных коалиционных переговоров. Пока.
1: Спасибо большое. Всего хорошего.
0: Тем временем во Франции уже третью неделю протестуют лицеисты или попросту старшеклассники. Чего же они хотят? Больше больших перемен, бесплатной школьной пиццы, отмены домашних заданий? Отнюдь. Они требуют просто нормальных условий обучения, чтобы занятия не отменялись из-за тотальной нехватки учителей, чтобы не мерзнуть в классах зимой и не умирать от жары там летом, чтобы туалеты нормально работали, а в столовых не бегали тараканы. Ну, кажется, звучит разумно, но в колыбели революции все снова пошло по жесткому сценарию. Полиция разгоняла школьников и присоединившихся к ним учителей, те не оставались в долгу. Методы с обеих сторон становились все радикальнее. Начались поджоги, полетели резиновые пули и шумовые гранаты, пострадали сотни полицейских и детей. Некоторые были серьезно покалечены. Протесты мало того, что не утихают, они разгораются сильнее. теперь к ним присоединяются левые радикалы, в том числе с палестинскими флагами. Что вообще происходит и как к этому относиться? Спросим сейчас прямо жителя Парижа, журналиста, автора телеграм-канала «Французский вестник» Дениса Катаева, который уже заждался.
2: Да, привет. Привет всем.
0: Привет, Денис, привет.
2: Да, как обещал в подводке... Да. Какие-то ужасные условия в французских школах, не во всех. А вот там, где вспыхнули протесты, в Сен-Дени, например, на севере Парижа, в некоторых пригородах или в регионах, то да, конечно, там такие проблемы есть, но не везде тараканы, где-то действительно прохудилась крыша, везде разные проблемы.
0: А я не говорил, что везде, но тараканы где-то пробегали, точно. Там их где-то видели. Да, пробегали тараканы. Вот я Давай, вот ты уже начал чуть-чуть объяснять, да, но давай вот схватим общую картину для тех, кто вообще не в курсе, ну, ладно, наверное, кто-то вообще тем не более-менее в курсе, но расскажем, что сейчас к этому часу происходит, Денис.
2: Прямо сейчас, например, происходит столкновение с полицией таких вот самых радикальных членов этого движения, а точнее, которые вообще не имеют отношения к лицеистам, а к тем самым хулиганам и провокаторам, которые всегда вписываются в мирные шествия, в мирные дружелюбные акции, которая была сегодня днем на площади Бастилии. Но вот буквально час назад эти люди в капюшонах, в черном, из движения Black Bloc, так называемого, который постоянно приходит громить еще со времен... каких времен? Еще с 80-х. Да, но на последнее это было при желтых жилетах. И, в общем, они просто сейчас там громят Бастилию. Но все это продолжается уже именно погромы вторую неделю. Большая акция лицеистов и школьников прошла национальная и самая крупная во вторник, 6 октября. Все началось в конце сентября в Сен-Дени, в пригороде, как я уже сказал. И дальше разрослось по всей стране, потому что лицеисты требуют действительно улучшения условий образования, восполнения нехватающих им учителей, разгрузку расписания и онлайн-платформы по поступлению в вузы, которые сложные, там тяжело разобраться и тяжело получить в итоге места в этих вузах. В общем, они требуют эту платформу вообще взять и отменить. И вот такие требования были изначально. И потом это все разрослось уже и стало национальным. Масштаб приняло и к лицеистам, к школьникам присоединились и профсоюзы работников образования, то есть их преподаватели, и многие просто другие сочувствующие, другие левые организации, многие профсоюзные организации. Это было все 6 октября, и 6 октября был мирный протест. Однако и он закончился, все началось на площади Республики, дальше колонна в Париже прошлась до площади Насьон, где опять начались столкновения. И вот эти столкновения стали, и насилие на улицах стало такой вот неприятной особенностью этой протеста, которая на самом деле вытесняет самую главную тему. И тем самым дискредитирует самих, к сожалению, это движение, которое начинается как легитимное, важное и нужное, а в итоге все обсуждают эти протесты и ранения, которые получили больше 200 уже школьников и студентов, и тяжелые ранения, в том числе гранаты оторвало мальчику руку, после чего Министерство внутренних дел приняло решение, что полиция не использовала эти гранаты, глаз выбило резиновой пулей, страдают сами учителя. Там, по-моему, 40 директоров школ пострадало, а всего 80 работников образования, если не больше. 715, по-моему, полицейских. 24 лицея сгорели чуть ли не дотла. В Нанте особенно там была такая впечатляющая картинка, где сожгли полностью. Ну, это все вторая сторона этих протестов. Надо отделять. Вот я бы для зрителей объяснил. Есть легитимный и важный, и нужный протест школьников. Это было исторически во Франции так, когда студенты перекрывали здания лицеев на левом берегу, вот, да, в Латинском квартале, 68-й год, 80-е года. Это все было и есть. Но когда это перерастает в безумие, и когда получается насилие с двух сторон этих хулиганов и полицейских в ответ, которые, естественно, как говорят власти, они защищают тем самым и студентов, и прохожих, и всех остальных, но надо понимать, что это не такое насилие, которое было у нас в России, потому что в России никто не бил витрины, никто не перекрывал дороги, никто не сжигал велосипеды, эти мусорные баки и так далее. В общем, никто не влезал в банки, в частное учреждение. Был мирный протест, а его подавляли жестоко как раз и выдавливали людей, потом сажали на несколько лет. Здесь же мы видим, что да, жестко разгоняет полиция, каждый случай вот этого тяжелого ранения из-за гранаты или так далее, из-за резиновой пули, он сейчас расследуется, эти все люди будут наказаны. Но в целом это жесткий разгон, ответ на жесткие действия вот этих вот хулиганов и погромщиков профессиональных, и в том числе политизированных, да. Потому что...
0: Я тебя вот хочу как раз об этом спросить. То есть все начиналось, в принципе, в традициях протестов школьных, как ты говоришь, да, студенческих школьных протестов. Да. Какие-то методы уже отработаны, там, заблокировать вход в учебное заведение. Да? Вот, встают, например, да? А скажи, пожалуйста, вот протест школьников, в какой момент, где это была точка, и какова была причина, когда он превратился, я не знаю, в крестовый поход детей? Когда это случилось и почему? Подожди, из-за конечно, вот этих левых... Да, расскажи, да.
2: Да, я расскажу. Это, конечно же, мы должны ситуацию рассматривать в контексте. Это не просто так родившийся из ниоткуда и беспорядки, и протест. Дело в том, что ситуация была накалена до предела, и накалена будет еще 7 месяцев в преддверии президентских выборов. И сейчас началась самая активная кампания, которая и, конечно же, все политики пытаются как можно больше разжигать страсти, набирать себе очки. И второе, это тяжелая экономическая ситуация, связанная с войнами на Ближнем Востоке, и в Украине, и в соответствии с этого топливный кризис и понижение покупательной способности французов, дикая паника из-за этого. Это очень сильная эмоциональная осень была, и все ожидали восстания желтых жилетов, а вот получилось, есть такой по-французски желе «жон», были, да, желтые жилеты, а желе «жон» теперь называют. «Жон» — это желтый, а «жон» это молодой, то есть теперь это молодые жилеты. Вот. И звучит практически одинаково. Так вот, и действительно, эта накаленная обстановка все-таки прорвалась через школьников, но, к сожалению, еще раз говорю, их требованиями воспользовались политиканы и многие левые радикалы. Именно не левые партии, не скажем так, а именно ультралевые радикальные силы. И есть такая партия, например, «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Вот есть справа, мы знаем все.
0: О, Марин мы Люпен. Сегодня вспоминали, да.
2: Вот. А есть такой же, но слева определенный такой анархист Че Гевара, французский Ленин такой, дедушка Меланшон, который уже давно претендует на власть, и его главная стратегия его партии как можно больше движухи и вписываться во все возможные восстания и социальные движения, которые есть. Это их электоральная база, недовольные, разгневанные, молодые, в основном пассионарные люди. Вообще это их абсолютный контингент, поэтому там много людей с тем самым палестинским флагом, как ты обратил внимание, потому что это партия...
0: Да, да, при чем здесь палестинский флаг вообще?
2: Потому что это партия, вот в чем дело. Да. Эти ультрарадикалы левые, они, естественно, поддерживают Палестину, и они, я не говорю про молодежь, а некоторые функционеры этой партии, те, которые разжигают протест, они абсолютно, их много раз обвиняли в антисемитизме и так далее, но я ничего не вижу плохого. Ну, выходят люди с палестинским флагом, и пусть выходят. Это просто говорит об их принадлежности.
0: Да, просто у них с собой был флаг, и они решили заодно, да.
2: Нет, он не сказал. Я спросил одного молодого человека, который был с палестинским флагом, так интересует, говорю, а почему протест же все-таки как бы не про это? Он говорит, ну это я в честь не только палестинского народа, а всех угнетенных. Мы все угнетенные, и вот это символ угнетения. Вот символ жителей сектора Газа угнетенных и нас, студентов угнетенных. Вот таким образом они объединяются под этим флагом. Там, кстати, еще много таких вещей. Например, они вывешивают... Один студент вышел в кепке, в шапке, ушанке с гербом.
0: Вот, это мой любимый из того, что ты публиковал, да. Это человек вот с этим вот...
2: Это шикарный человек.
0: С символом, да, с кокардой советской, да-да-да.
2: Это объясняется тоже влиянием...
0: Что это вообще?
2: Это объясняется традиционным французским вообще увлечением коммунизмом, да, плюс вот, романтизацией коммунизма, и плюс для них это символ революции, да. А Меланшон, тот же самый ультралевый, они предлагают что? Они предлагают новую шестую республику, эту систему надо поменять, они все-таки делают такой хаос. Его даже Меланшона назвали пироманом республики, вот сейчас Габриэль Атталь его так назвал, кандидат другой в президенты, потому что он и его цель... Как, опять же, говорит Атали, многие и власти, и Министерство внутренних дел, они говорят, что для них, в принципе, это требование студентов все равно. Главное выйти, побольше выложить фотографии, и хайпануть. Прекрасно, но при этом разжигаются страсти. Они же приходят, подбадривают молодежь. Вот есть, например, скандальный мэр Балиба Гаеко, мэр Сен-Дени, откуда начались протесты. Он победил на выборах муниципальных в этом году, стал мэром. Прекрасно, пусть будет мэром. Он там много резонансных решений принял. В частности, снял президентский плакат своего кабинета, что не делают никогда даже оппозиция, потому что это символ республики и демократически избранный президент. Но неважно. Он такой резонансный человек, такой немножко тоже, как сказать, экспрессивный. И вот он вышел к студентам и буквально начал с ними там танцевать, петь Марсельезу и говорить «давай-давай, ребята». И сказал главную фразу, очень важную и серьезную, что иногда насилие бывает оправданным. И сказал это он прямо находясь между ребятами, разгоряченными, конечно, которые многие из них молодые, пассионарные, вот они увидели эту, я не скажу кровь, но я скажу вот эту вот движуху, и они как бы, естественно... Но тут есть большая опасность, то, что они делают. Они зарабатывают очки, они выходят, но при этом потом все оборачивается вот этими протестами, ранеными детьми и случайными, потому что мы знаем, что протестуют определенное количество людей. Пассионарных всегда меньшинство, но они, конечно, и творят историю, и революцию, мы с этим спорить не будем, но тем не менее, их всегда меньшинство, а есть другие люди, которые, например, ждут, когда пойдут учиться, проходят мимо. Вот есть тут рядом, где я живу на левом берегу, как раз в 6-м округе, недалеко от всех учебных заведений, Сорбонны, Сиан-По. Здесь в 88-м году, в 86-м году, во время протестов таких же, но студенческих, известный Малик, теперь Усикин, известный студент теперь на всю Францию, как символ такой вот случайной жертвы полицейского насилия, он попал под раздачу, он просто шел из кампуса домой, не участвуя в протестах, но испугался полицейских, просто их вида угрожающего, побежал от них, те полицейские подумали, что он участник протеста и тоже опасен, и забили его ужасно этими палками. И это стало символом борьбы против тоже полицейского насилия во Франции. Эта табличка мемориальная висит на этом доме. Про этого человека сняли фильм, я советую всем посмотреть, Малик Усикин, и сериал на Disney Plus есть он, по-моему. И, в общем, я хочу сказать, что случайных жертв очень много. Вот таких вот гранат, слава богу, гранаты уже запретили полицейским употреблять от этих слез. Я вот, например, боюсь даже, и не только гранат, но когда я там нахожусь, я боюсь даже больше фейерверков, которые запускают ребята.
0: Да, а тебе которые... самому-то как ты ощущаешь, что тебе не страшно ходить по улицам сейчас?
2: Я честно вам могу признаться, что я не ходил в самую, сейчас вот прям вот, как где мутузят, я не хожу по одной простой причине, что я так как-то во Франции живя расслабился и не стал никакие каски, да, никакие вот жилет-прессы у меня надо вот, теперь я понял, что надо им обзавестись, но без этого туда ходить опасно, и каску надо.
0: Жилет-прессы и каску-прессы.
2: Да-да-да, и каску пресса. У меня, к сожалению, так, я такой независимый журналист, да, один себе, один тут по себе, без всякой студии. У меня, к сожалению, этого экипман, как говорят по-французски, нет, обзаведусь. Но я со стороны наблюдал на площади Насьон, что происходит вот во вторник, и это было мессиво, и это было страшно, потому что звуки разносились, как будто война какая-то идет. И,
0: но ты...
2: Когда к тебе прилетает еще... Вот, ну, я не знаю, это не снаряд, это от этого салюта вот эта штука, это, конечно, тоже неприятно, это и на слух действует и так далее. В общем, это случайных жертв в этом во всем может быть много, а это, еще раз повторюсь, если... Я говорю, какая была прекрасная атмосфера на площади Республики. Люди пели, там был Человек-паук, там был Бэтмен. Там... Сейчас вот на площади Бастилии я видел краем глаза тоже, посмотрел до того, как там месиво началось опять. Все поют. Студенты, в основном, большинство-то, выходят мирно. И школьники, и лицеисты. Они мирно. И я с кем общался, вот я завтра выпущу с утра видео на YouTube, я пообщался как раз с ребятами. Все милые, довольные, недовольные, в смысле, но милые и доброжелательные. Они говорят, мы пришли на мирный протест. Нам как раз это все не нужно. Мы не хотим стычек с полицией. Конечно, многие из них говорят, что полиция нас провоцирует, но это уже, я так понимаю, ребята многие производят риторику как раз той самой партии Непокоренной Франции, которая буквально говорит, что полицейские — это батах, то есть ублюдки, и копы — ублюдки. И это такое вот настроение, просто все полицейские — враги. А они бы побывали в России и увидели полицейских, я думаю, они поняли бы, кто настоящие враги.
0: Вообще, в принципе,
2: и что бы с ними сделали потом?
0: Возникает.
2: А что сделали в Белоруссии бы, да, в застенках? Я уже даже боюсь...
0: А ты пытался им что-то говорить? Вот ты сам им в ответ что-то пытался говорить, Денис?
2: Конечно, мне, например, там говорили о том, что... ну, я, конечно, не спорил с их позицией, потому что это их позиция, они французы. Я спорил, когда речь касалась России. когда, например, я так представляю все-таки, что, да, что я там, российский журналист, независимый, здесь, в Германии, во Франции, все это я говорю, но они мне говорят, о, одна женщина мне сказала, мать школьников, она мне говорит, да вы что, она говорит, у вас, конечно, в России все намного лучше, у вас детей в России любят, сказала она, на что я ей сказал, конечно, что вы ошибаетесь, и все дети, которые вот так же не согласны, как сейчас здесь, они все уже сидят, их сотни, и, в общем, это... И сидят несовершеннолетние.
0: Вот. Но она тебе поверила?
2: Я думаю, что нет, она так...
0: Ну, естественно.
2: Выслушала и пошла дальше. А еще были молодые люди, которым я, которые начали мне уже в ответ спрашивать, но это уже другое, но, тем не менее, про Украину, и говорить, не считаете ли вы, что во всем виновата НАТО наша, а не вовсе не Путин. В общем, такое тоже
0: все на понятно. Этих акциях. Хорошие, да. Хорошие у вас там разговоры. Да. Увлекательные. Да. Слушай, а вот тебе вот...
2: Знаешь, мне понравилось. Да. Мне понравилось. Интересные ребята. Я быстро закончу мысль. Они, еще раз говорю, все Давай. Пришли на мирный протест, но есть кучка негодяев. Я даже не знаю, кто. Это все безымянные люди. Это уже, кстати, даже не политики. Политики просто разжигают страсть. А это уже просто профессиональные хулиганы, группа, которая внедряется, mm-hmm. и начинается mm-hmm. вот это месиво. Вот это самое ужасное.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот у тебя в Фейсбуке был пост, Анна Наринская, ты как бы отвечал этим постом ей, и она тебя спрашивает в комментариях, я процитирую, разве mm-hmm. правительство не на то и правительство, что именно оно отвечает за ситуацию, и в отстрелянных руках все же виноваты не школьники и даже не хулиганы, а система, которая не может с этим справиться. Что ты, Аня, на это отвечаешь?
2: Я отвечаю на это все-таки, я считаю, что, конечно, в оторванной руке. Это большая трагедия и драма. Виноват не мальчик, не школьники, не протеста, а эти самые хулиганы и конкретный полицейский, который допустил, может быть, этот несоразмерный шаг с гранатой, но я не могу это утверждать наверняка. Внутреннее расследование по конкретному этому кейсу ведется. Но я считаю, что насилие никогда не может оправдывать средства. Есть такой мальчик, я про него еще сегодня напишу пост обязательно, еще не успел, куча всего, Элвин его зовут, он стал лицом протестов, в Арафатке он выходит, вот, и сейчас его приглашают уже на телевидение, ну, такой действительно очень умный, образованный, симпатичный мальчик выходит и говорит свои вот эти какие-то лозунги, но довольно умные, и, собственно, этот мальчик сказал для меня вопиющую фразу в интервью, когда ему другой, еще более противный человек, я имею в виду, мне противный, мальчик мне не противный, но я имею в виду еще более противный, наверное, чем политики, там, ультраправый журналист, но это дело не в этом. Он его спросил, говорит, а как ты относишься к этому насилию, да, то, что все равно это оборачивается, к сожалению, насилием все ваши вот эти акции. А на что тот ему отвечает? Голод оправдывает насилие. Я так не считаю. Не потому, что я не голодный, и как Сергей Лагодинский, но я считаю, что надеюсь, я не дойду до ситуации, люди не должны становиться зверями, и я считаю, что насилие не оправдано. А что касается правительства, то, конечно, власть несет за это ответственность, и власть, но не только президент и правительство за это несут ответственность, потому что во Франции...
0: Как президент? Напомню, подожди, тень вины над самого важного в твоей жизни человека тоже падает? Я имею в виду Эммануэля Макрона.
2: Говорит, что все претензии легитимны. Сейчас вот буквально несколько часов назад Министерство образования после встречи с лицеистами, профсоюзами выкатило целый план конкретных мер по каждому пункту. По платформе, по ремонту зданий, по учителям. Лекарню премьер-министр выступил вчера. Реакция есть. Но Аня говорит глубже. Аня говорит, что это все правительство довело до такой ситуации. Ну вот я объясняю, что правительство может быть... я нисколько не буду сейчас учитывать в процентах и говорить, кто прав, кто виноват. Правительство, конечно, несет за это ответственность прямую, потому что это делать. Но это... ответственность общих... Есть законодательная ветвь власти, а есть исполнительная. Вот я бы не забывал о законодательной ветви власти, которая пребывает уже несколько лет в полном хаосе как раз из-за действий таких людей, как Жан-Люк Меланшон, поджигающий сегодня страсти и настроения на улицах, и Марин Ле Пен. Радикалов, которые не могут, избивают работу, буквально блокируют уже на протяжении нескольких лет работу парламента, не голосуя по ключевым реформам, которые предлагал Эммануэль Макрон, в том числе, чтобы найти деньги пенсионная реформа для чего была задумана? Чтобы найти деньги для казны, для вот таких социальных расходов, как расходы на образование. Эта реформа в итоге стоит из-за действия этих партий, левых партий в частности и так далее. Многие реформы не приняты из-за законодателей, тем самым казна не выполняется. Постоянно повышать налоги – это невозможно. Это... Поэтому бюджет уже в который год принимается без поправок на ситуацию. Просто копируют предыдущий бюджет, потому что иначе договориться у них не получается. И тем самым важные реформы, которые могли бы найти деньги в бюджете на образование, законодателями блокируются. Далее, эти люди, политические партии, устроили, вместо того, чтобы создать коалицию, действительно работать по ключевым проблемам, в том числе по проблемам образования, устроили предвыборную кампанию в президенты уже в 2024 году, после распуска этого парламента. Уже который год продолжается этот абсолютный набор рейтингов, популизма и лозунгов, но ни к чему не приходит. Поэтому я считаю, что политические партии несут такую же ответственность, как и исполнительная власть. И при этом исполнительная власть еще и отвечает на это тем, что посмотрите, что происходит в мире, у нас есть война, у нас есть был ковид до этого, и поэтому все кризисы, конечно же, тоже отражаются на состоянии национальной экономики. Но когда ты находишься в ситуации блокировки политических действий, президент и его правительство, сколько раз его сносили правительство, не может действовать, разрабатывать свою программу из-за действий политических партий. Это говорит о том, что в обществе не умеют договариваться и нет культуры консенсуса, хотя у вас, например, в Германии, хотя там парламентская, да, демократия, у нас все-таки президентская республика, полупрезидентская, но тем не менее, парламент у нас тоже сильный, и надо учиться договариваться, как у вас, коалиционно, а не тянуть одеяло на себя и заниматься эгоизмом. Поэтому да, Аня права, но отчасти в плане правительства и, конечно же, ни в коем случае в оторванной руке не виноват сам мальчик или эти протесты.
0: Денис, все-таки тебя надо в политику, я считаю.
2: Я хочу, значит, пойти в политику.
0: Я чувствую,
2: жду паспорт.
0: Это прямо, жду паспорт. Прямо прет. Мы все ждем, Денис, мы все ждем. Когда же, наконец? Дорогие власти Франции, ну, сколько можно уже? Ну уже займитесь делом.
2: Сейчас не до меня.
0: Сейчас не до тебя. Кстати, как ты считаешь? Вот, ну, быстро. Сейчас у нас все, уже время эфира подходит, наверное, к концу. Как ты, вот быстро, если, как думаешь, как эта ситуация разрешится, когда есть прогноз какой-то?
2: Прогноз, как это, погода в доме. Есть шуточный, но не прогноз, но сами журналисты французские некоторые на эту тему шутят, что вот сейчас погода ухудшилась вдруг, буквально вчера во Франции. Начали идти дожди, уже не так тепло.
0: И что тоже.
2: Правительство, да, рассчитывает, что погода поможет, что эти протесты сойдут на нет. Нет, я думаю, если серьезно, то я вижу уже сегодня, по сегодняшней акции, они призвали вот выйти сегодня в Бастилии, и во вторник, 13 октября опять. Я думаю, что, учитывая те предложения, которые... Во-первых, по масштабу это уже сегодня не та акция, которая была во вторник действительно было массово и зрелищно, и это очевидно, и успех, но я сегодня уже нет, и плюс все это омрачилось, к сожалению, ужасными беспорядками. Я думаю, что, учитывая предложения конкретные, которые все-таки выдвинуло Министерство образования буквально сегодня, и готовность идти на диалог, но если они будут выдвигать только ультиматумы и говорить, что мы хотим только так, они вот, например, они говорят, мы хотим удалить эту платформу по поступлению в вузы, а правительство сейчас сказало, что давайте ее улучшать вместе. То есть какие требования, чтобы улучшить? Они хотят, ничего не хотим улучшать, давайте удалить. Но если они уже вот в это уткнутся, то есть они не станут идти тоже на компромиссы, то это будет говорить о том, что на них тоже кто-то влияет и не хочет просто прекращения этих протестов. Кто, я уже сказал, как мне кажется. Поэтому... Но я рассчитываю, мой прогноз, что на следующей неделе страсти спадут.
0: Будем надеяться. Спасибо большое тебе, Денис.
2: Да, и главное, последнее, что я... Извини. Да, последнее. Да. Я надеюсь, что, конечно, не просто страсти спадут, а конкретные все-таки студенты добьются каких-то своих требований, вот, хоть и не всех.
0: Вот, вот. Я тоже на это надеюсь. Спасибо тебе большое. Береги себя, пожалуйста. Осторожней там все-таки.
2: Вивля Републик, Вивля Франс.
0: Ждал этого, ждал. Спасибо. Спасибо тебе, пока, спасибо пока. Всем, кто смотрел этот эфир. Не забудьте про лайки, подписки и комментарии. С вами был Дима Быков. Пока.
3: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM. Берлин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт «Сердючки» — это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

6,5, 6 четвертью.

Аптека Био-7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био-7.0. Больше, чем лекарств.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, а его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и пятая победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв в ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантеллой, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швентек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после двух поражений кряду на старте разыгрались, победив уже в третьей встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. 3 матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50-процентный результат. Проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех каунасского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Аптека Био7.0 на Курфюрштендамм 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030-887-23-997. Адрес: Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
2: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: blackcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcard.com.
1: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях человек, который был у меня уже дважды в эфире. Это Марина Эбегард, нейропсихолог, член Американской академии клинической нейропсихологии. Марина, привет.
3: Привет, Рада.
2: Рада тебя видеть.
3: А я всегда рада у тебя быть здесь в гостях.
2: Ты знаешь, сегодня мы поговорим, когда есть какие-то вопросы, больные темы, что касается нейропсихологии, естественно, ты тот человек, которого нужно спросить. Сейчас участились, не сейчас, а в последнее время в Германии стал очень модным один диагноз. Это СДВГ, или, как немцы называют, АДХС. Хочется спросить, действительно ли это так, что это за собой повело, и как вообще можно поставить этот диагноз?
3: В твоем одном вопросе мы как минимум 10 вопросов, да, и я надеюсь, мы все их разберем. Давай для начала вообще поймем, что это такое СДВГ как диагноз в психиатрии. Вообще, да, как диагноз, который ставит изначально врач. Есть такие...
2: Это Валера.
3: Это наш вечный помощник в наших с тобой подкастах. Есть нейромедиаторы, которые помогают работать нашему мозгу, нашим клеткам мозга, да, синапсам. Два нейромедиатора, дофамин и норадреналин, это как раз-таки те медиаторы, которые активируют мозг, активируют кору головного мозга на то, чтобы она могла оттормозить лишние реакции. У людей, у некоторых, эта тормозная функция в силу биохимических нарушений, которые на самом деле идут с самого там детства, нарушена. И вот когда именно на уровне нейромедиаторов нарушение с детства, которое врач проверил и поставил, это СДВГ. То, что мы сейчас наблюдаем, и почему может казаться, что у большего количества людей сейчас есть гиперактивность и отсутствие концентрации внимания, это может быть другое. Это не обязательно синдром, именно неврологические или там нарушения работы нервной системы. Это именно нарушение работы нашего лба, то есть префронтальной коры, которая отвечает за регуляцию, контроль и импульсы. То есть мы с тобой будем разделять СДВГ как диагноз, который поставили врачи, и СДВГ, который я сам себе поставил, потому что я скучаю на работе, мне все неинтересно, и я переключаюсь, и вот я такой гиперактивный весь. Да, то есть это все-таки мы с тобой будем разделять. Стало ли больше диагнозов? Честно, я специально, так как я готовилась к конференции в Италии, завтра улетаю туда, я посмотрела статистику по Германии. И к нашему общему удивлению, количество людей с СДВГ осталось таким же. Угу. То есть в процентном соотношении статистика не дает нам увеличения диагнозов СДВГ по стране, и даже по миру нет этой статистики увеличенной. Но у нас, опять-таки, да, всегда есть... У нас есть социальные сети, мы сами себе можем поставить сейчас любые диагнозы, у нас есть искусственный интеллект, который нас выслушает и тоже нам что-нибудь там поможет определить. И вот на фоне того, что появилась возможность еще и в частном порядке за 500-1500 евро продиагностировать себя там у частных каких-то клиник и врачей, нам кажется, что вот таких людей все больше и больше. То есть я тебе так скажу. Статистически количество диагнозов не увеличилось. Хотя количество людей, которые стали обращаться, действительно увеличилось, потому что это стало известно, что вот такая симптоматика – это на самом деле какое-то расстройство. И люди стали проверяться. То есть диагностических методик стало больше.
2: Но ведь этот диагноз относительно новый.
3: Не могу согласиться.
2: Нет, то есть он действительно существует, потому что я услышала вообще о нем, но, возможно, я просто заторможена, что с предфронтальной корой. Но может такое быть, что действительно этот диагноз, скажем так, вошел в моду, в кавычках, относительно недавно.
3: Давай так скажем. Этот диагноз вошел в моду среди взрослых. Этот диагноз никогда не рассматривался как диагноз взрослого человека. То есть, если в детстве у тебя не выявлен СДВГ с 5 до там, 9, может быть, максимум 12 лет, то дальше у тебя, ну, а где, как ты его не замечал? Как у тебя родители там не замечали? Мы сейчас перейдем к девочкам, почему их не стали замечать. Но в 1845 году был такой замечательный, как сказать, культурный символ СДВГ, и он назывался Непоседа Филипп. Здесь, в Германии, это был Зеппель Филипп, да, из Штрувель Петера. 1845 год, представь, как мы можем сказать, что вот непоседливость, неусидчивость только сейчас появилась. Нет, но тогда акцент был на мальчиках непоседливых. Это те мальчики, которые не могли себя контролировать, и вот с них все и пошло. То есть начали рассматривать, что да, есть такие дети, которые, ну вот, непослушные, мы их называли. У меня в классе были непослушные.
2: Ну, мне кажется, у всех в классе были такие.
3: Вот, вот.
2: И это есть... все люди, которые, у которых диагноз СДВГ или
3: ну,
2: просто?
3: Нет, конечно. Никто не ходил из-за того, что у него ребенок там неусидчивый, непоседливый, никто не ходил, не проверял. За счет расширение диагностического инструментария, это как мы сейчас говорим о том, что аутистических, вот, людей с аутистическим спектром, точно так же, как и с ДВГ, это все сейчас входит в нейродайверсити, разнообразие вот это нейро, сейчас просто за счет того, что диагностические методики стали больше, доступнее, как платно, так и бесплатно, ты можешь, по сути, вот так пройдя такую диагностику, посмотреть, есть у тебя или нет. У этого есть свои минусы. Потому что люди, насмотревшись тиктоков, начинают идти и проверять себя. Таким образом, мы с тобой знаем, что в Германии ждать очередь к тому же к психиатру в среднем нужно там от 8 до 9 и выше месяцев. То есть толпа пошла, диагностические методики стали больше, но... В чем проблема? Сейчас много людей, которым действительно нужна помощь, и не могут ее даже дождаться вот этого всего пути до постановки диагноза и до какого-то лечения. То есть людей это все интересует, все думают, что у них СДВГ, я вот невнимательный, у меня, наверное, оно, что-то, какие-то плюшки я могу получить, и самое интересное, что я могу прикрыться своей невнимательностью и вот под видом этой нейродайверсити сказать, что ко мне нужен особенный подход. Я вот новое меньшинство нейродайверсити. Да, и вы...
2: То есть у меня есть справка?
3: Да, у меня есть
2: справка.
3: СДВГ, это не я пропустил дедлайны, потому что я рилсики смотрел, а у меня есть ДВГ, я не мог сосредоточиться. Вы мне дали не совсем интересную задачу. То есть вот в этом...
2: То есть начинается же спекуляция.
3: Да. Это достаточно спекулятивный и очень много, как сказать, старая гвардия врачей к нему до сих пор, особенно у взрослых, относится скептически.
2: Есть ли какой-то неопровержимая диагностика или какой-то конкретный анализ, который четко разделяет, это у вас просто гиперактивность или это у вас просто, не знаю...
3: Префронтальная кора не работает.
2: Да, это вы просто какой-то бодрячок, кофе перепили, а это у вас уже 100% СДВГ. Какой-то показатель. Условно, если он завышенный или там занижен, то вот это точно. Вот сдаем справку.
3: На тестирование это... Достаточно длинная история, потому что мы должны, ну не мы, слава богу, не мы ставим этот диагноз, а психиатры, врачи, они должны проверить симптоматику в разных ситуациях, не делать выводы на основании одного какого-то критерия или симптома, а провести, как это у нас называется, батарею тестов. Если вся эта батарея тестов показывает, что да, действительно, там, вот у него... норадреналин с дофамином не работают как надо, и у него это нейробиологическая такая история, тогда этот человек с СДВГ. В этом и споры. И в Америке очень много споров сейчас идет, что действительно ли это СДВГ. Потому что человек взрослый, с ребенком проще. Гиперактивность, как бы, собирается анкета, из школы, из садика. То есть дома родители рассказывают, как он себя ведет. Ты представляешь, это поведенческая неврология. мы на основе поведения даем какую-то оценку, как там внутри, что происходит. У нас нет, как вот ФМРТ не показывает СДВГ, какие-то технические средства нейровизуализации нам не могут просветить, как рентген, вот и сказать, вопрос, кость как... сломана. Вот этого нет. Поэтому на основании сбора большого анамнеза, чтобы ты понимала, в Германии, в Берлине проходит 14 месяцев от моей первой заявки о том, что, возможно, у меня СДВГ, до последующего диагноза. 14 месяцев. В земле Бранденбург 18. То есть вот ты идешь по этому пути, и все анализируют. На работе тебя, дома, какие-то, может быть, еще у тебя. То есть ты заполняешь постоянно, есть стандартизированные тесты. Но, опять-таки, они не гарантируют, что вот здесь и сейчас они ситуативные. Ты заполнила бланк, и сегодня у тебя было вот такое настроение, а завтра ты его заполнила совершенно по-другому. К сожалению, в психологии есть вот это, да, как это, шкала лжи. Мы ее называем.
2: В моменте.
3: Да. Угу. То есть получается, что какой-то единой, стандартизированной такой методики мы не имеем. Имеем батарею тестов, проводим ее долго, и на основании уже вот этих всех показателей мы говорим, да, там, у тебя, как у взрослого человека, СДВГ. Но всегда психиатр перепроверит на сопутствующие психические какие-то расстройства. Потому что огромный процент людей, которые изначально подтвердили, все-таки прошли эти круги диагностики.
2: Какое упорство.
3: Да, прошли эти круги диагностики, подтвердили, что у них, допустим, СДВГ. И практически, ну, у большого количества людей всегда есть какое-то сопутствующее. Либо депрессия, либо тревожное расстройство. И задача психиатра, я тебе вот просто, почему этот путь такой длинный, еще и сепарировать это. Определить, а это все, может быть, все это у тебя тревожное, а не СДВГшное. Может быть, тебе тревогу снизить, и ты тогда гиперактивной не будешь. А может быть, у тебя какая-то... То есть совершенно может быть, а может, у тебя депрессивность.
2: Разделить, получается, отделить четко СДВГ от других возможных проблем.
3: Потому что настоящий, вот как мы с тобой говорим, биохимический СДВГ, он определяется еще с 5 лет, когда префронтальная кора уже должна себя оттормаживать. Вот с этого момента. А когда ты взрослая, живущая в стрессе, в мегаполисе, имеющая ипотеку, не дай бог там ремонт какой-нибудь, а у кого-то еще развод, сады еще, дети с такой же гиперактивностью, ты в перманентном стрессе находишься, ты не выдерживаешь нагрузку, плюс информационный поток идет какой-то, с какой-то бешеной силой, и ты должен его постоянно обрабатывать. И ты приходишь, я не могу сконцентрироваться.
1: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Вот у меня к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, я сейчас правильно поняла, что СДВГ, вот если это уже правильно диагностированное заболевание, это заболевание?
3: Лечения нет, но мы считаем, но это как синдром.
2: Синдром, да. Если правильно диагностированный синдром, он начинается вообще с малого возраста и идет до всю жизнь, или в какой-то момент можно его заново приобрести, допустим, в 40 лет, а в детстве его не было. Ну, такой вот, или как бы заразиться, или как это вообще происходит?
3: Нет, заразиться им точно нельзя. СДВГ, если это нейробиохимический вот этот процесс, когда у тебя плохо работает норадреналин и дофамин, он будет виден с детства. Но мы должны делать ремарку с детства от 5 лет, потому что пока префронтальная кора не развита, мы не должны диагностировать детей до 5 лет и не ставим никакие диагнозы. Да? Мы можем смотреть, что у ребенок меньше имеет какой-то концентрации, но вот такие ярлыки мы просто не имеем права ставить, потому что физиологический мозг не готов к такой работе. Получается, что дети, у которых вот с 5 лет мы можем наблюдать симптоматику, они видны. Если, ты знаешь, очень сложно, как сказать, мы в коррекции видим этих детей, но очень сложно сказать, вот знаешь, тыкнуть пальцем и сказать, вот посмотрите, вот это настоящий СДВГ. Ну, мы так не можем сделать. Но сами мы видим, когда ребенок приходит с педагогической запущенностью, а когда он приходит с СДВГ. Когда это реальный ребенок СДВГ. Он настолько прям вот, ну вот дергается. У него не работает норадреналин и дофамин. То есть они прям, там такая связь идет с точки зрения биохимии. Во взрослом возрасте как сказать, могла быть такая история, особенно у нас, у женщин. Девочки, СДВГ у них определяется в детстве немножечко по-другому. Они, наоборот, как бы немножечко отторможенные. То есть мечтательные, у них невнимательность – это не все разрушить вокруг, а это, наоборот, немножечко такая вот невнимательность, как будто отвлеклась и зависла в своих мыслях.
2: Это ворон считаешь.
3: Ворон считаешь. Mm-hmm. Девочки неоднократно mm-hmm. это слышали. И потом у них переходит это в гиперфокус и перфекционизм. Вот в этом классно было бы действительно обсудить СДВГ и у мальчиков, и у девочек. Оно
2: по-разному.
3: По-разному. То есть мальчики, мы их все видим, это вот эти непоседливые, все разносящие, как ела, бегающие мальчуганы. А девочки очень часто, есть и такой вид. Но есть вот такой тормозной вариант, когда девочка уходит в перфекционизм, и у нее гиперфокус. Она на чем-то вот зациклилась, и у нее настолько идет тревожное расстройство. И вот девочки чаще всего уходили в тревожность, перфекционизм, контроль. И потом вот эти все мамы, которые, да, гиперконтрольные, мы их там все...
2: Мамы-вертолеты,
3: да,
2: как называют.
3: Да, которые немцы. Вот есть такое, действительно. Мы видим это в женщинах. Но у далее у девушки, у женщины... Есть большой, как сказать, соблазн увидеть у себя СДВГ. Знаешь почему? Я прям специально себе выписала, что же дает еще такую картину, как СДВГ. И просто вот формулировочка. Недосып, депрессия, тревожность, выгорание, проблемы щитовидной железы, переменопауза. Кому относится практически все, что я сейчас перечислила?
2: Мне кажется, ко всем.
3: Это мамы.
2: Да.
3: Понимаешь? Которая несколько лет не спит, которая в перманентной тревоге, которая реально просто щитовидка, гормоны летит, все в тартарары, как только сон уходит, да? И потом мы говорим, ты какая-то несобранная. Что-то запомнить не можешь, там парочку каких-то, вот я тебе там что-то сказала, ты забыла. Это считай, вот определение... того же СДВГ. Один в один будет симптоматика. Потом она придет к психиатру, скажет, у меня вот такая симптоматика. Все. В МКБ прописана эта симптоматика СДВГ. Вы невнимательны, потому что вот у вас... А это на самом деле вылечить, да, там, помогите с гормонами, наладить сон. То есть какие-то физиологические вещи, не знаю, микроэлементы у мамы. Никакого СДВГ у нее не будет.
2: Нужно там, ну, просто немножко дать маме отдохнуть. Ну,
3: да.
2: Хотя бы, да.
3: Да, то есть, ну, хотя бы, да, вот в этом и будет отличие. Мы с тобой пришли к корню. СДВГ, которое на нейромедиаторах, даже если ты дашь отдохнуть, если ты восстановишь...

0: нее зона безопасности, и она уже не гиперактивная. Ты знаешь, она уже в целом...
1: Выборочно получается.
0: Получается, mm-hmm. что выборочно. Вот когда ты видишь, если мы говорим про детей, с кем я работаю, вот когда ты видишь СДВГ ребенка, у него в целом будет, у него прям даже в агрессию, в самоагрессию это уйдет. У него перманентно, где бы он ни находился, стресс, хорошее настроение, плохое настроение, это будет, он будет прям дергаться. Он, эта импульсивность, она ни с чем не, просто не спутываемая. А вот ребенок, которого ты режим наладил, ребенок, которому действительно эмоциональные качели убрали, предсказуемость появилась, научили играть в игры, где нужно остановиться, наше море волнуется раз, мы учились остановиться, да, в целом мы это все проходили, мы учили свою префронтальную кору, то есть научился ждать, когда ему говорят, ты сейчас ждешь свою очередь, потом говоришь, и вот этот ребенок уже не с СДВГ.
1: То есть я понимаю, что ключевое отличие того, что СДВГ не проходит в зависимости от твоей ситуации жизненной, каких-то моментов, а если все-таки в какой-то момент становится полегче, и ты становишься спокойнее, то, скорее всего, это что-то другое.
0: Скорее всего, надо щитовидку проверить.
1: Да, ну, да. Начала,
0: в нашем
1: да.
0: случае это точно. Да, да, это так и происходит. Потому что я тебе просто... Вот пример. У меня есть друг. Мы знаем друг друга там с... больше, чем чуть там, подростковый возраст, всегда был неугомонный парень. Потом эта неугомонность, действительно, очень активность помогла ему там все-таки кое-как выучиться, айтишники, все вот это стало хайпово. И он, значит, на своем энтузиазме уехал в Америку, смог сделать стартап. Он все еще на этом энтузиазме. У нас энергии столько не было, мы думаем. И в тот момент ты думаешь, СДВГ — это круто. Но он схватил такое выгорание. То есть то, что он сделал за 5 лет... Мы там делаем это все за 20 лет, тихим сапом, черепашкой, все-таки приходим к каким-то результатам. Он уже схватил выгорание, уже были запрещенные вещества, он сидел на антидепрессантах. То есть вот вся, в Америке с этим вообще все интереснее обстоит. Там очень быстро ты садишься на какие-то препараты.
1: Ну, здесь тоже, мне кажется, в Германии не задерживают.
0: Здесь тоже, да, фармакология хорошо работает. И вот он через все вот эти блага стало популярно, всякий духовный рост, и сейчас... У него не прошел никакой СДВГ. Но это действительно через большую работу с собой, чтобы не сидеть на таблетках. Он регулярно, ежедневно дает себе физическую нагрузку. Он живет по такому расписанию, по которому, мне кажется, ну, иногда действительно, где грань, когда ты уже немножечко, ну, как робот живешь. А он выстроил четкую вот эту свою систему физической нагрузки, работы, когда он отдыхает. Только так. И у него до сих пор это есть. То есть,
1: то есть
0: вот
1: СДВГ сегодня, получается, если его направить в правильное русло, то может даже, ну, быть человеку полезным.
0: Мы можем так сказать сейчас,
1: да. Но как бы если взять его под контроль, то есть у тебя на самом деле, или у человека на самом деле существует какая-то экстра сила, ну, суперсила какая-то, да, суперэнергия какая-то, и если ее держать под контролем, регулировать, даже без каких-либо препаратов, то можно из нее как бы сделать какой-то бонус себе.
0: Ну, смотри, это можно сказать про любую особенность. Познать себя, вот в чем проблема. Человек, которому легче написать себе и оправдать свои какие-то лень, не знаю, какие-то вещи просто диагнозом, и взрослый меня очень в этом плане даже обижает, то, что взрослые накидывают ярлык на ребенка и за счет диагноза хотят что-то вот закрыть, какую-то свою педагогическую несостоятельность. Нам сложно признать, что я не справилась, я не научила ребенка останавливаться, потому что был бум свободного воспитания, и это было модно не говорить ребенку «стоп». А сейчас никто ему не может ничего сказать, и он сам себя не может оттормозить ни в эмоциональном плане, ни в физическом. Да? И кто виноват, непонятно. Давайте мы поставим СДВГ, у нас будет причина, почему он такой. Ловушка, правда. А так, в целом, про любой можно сказать. Аутисты, люди с аутистическим спектром, это сейчас люди, за которыми охотится Силиконовая долина, потому что у них есть гиперфокус. Они могут копать вглубь любой проблемы и могут очень долго сидеть над любой задачей. Аутизм — страшный...
1: Другая крайность, получается.
0: Очень другая крайность. То есть, если я понимаю, что да, у меня есть энтузиазм, есть энергия, но я... не знаю, что с этим делать, если я не вступаю в клубы, СДВГ, да, потому что одна из терапий, и почему-то про нее забывают, когда говорят, все, вот сейчас таблеточками мы все вылечим.

0: Я вот прямо сейчас вслух скажу. Психостимуляторы не лечат СДВГ. Точка. Убирают симптоматику на время? Да. Лечить? Нет. Вылечить этот синдром невозможно. Все, вот мы отсюда и пойдем. Получается, педагогическая, психологическая помощь, тренировки, самотренировки. Я сам себя тренирую, я сам себя ограничиваю. Ну, кому это приятно? Сила воли должна быть гигантская. Вот, ну, вот мой друг, он живет сейчас в Азии каждый божий день. То есть вот он четко решил, что он не хочет, чтобы вот эта особенность его психики решала, как он будет жить. Приятно было бы сказать, у меня есть ДВГ, поэтому я не могу сосредоточиться на задаче.
1: А вы все должны с этим смириться, вот справка. Ну да. Да. Нет, это очень сильно, это очень мощно. Такие возможности, когда есть у человека, так себя поставить в такое положение, так четко действовать графику, это невероятные усилия.
0: Мы не все так можем. Ну, вот да. Опять-таки, видишь, а у него получается, представь, он борется со своим собственным несовершенством внутри структур мозга. Это когда вот эти два компонента, норадреналин и дофамин, просто там они немножечко одну петлю делают и как бы, да, немножко заигрываются сами с собой, их не хватает, получается, в этой самой префронтальной коре. Что делают психостимуляторы? Давай вступим на эту тропу, она скользкая, и мы будем...
1: Да, то есть это один из вариантов, просто чтобы объяснить, вот мне, например, который в этом мало что понимает, если уже диагностировали синдром СДВГ, есть одна из возможностей, как бы это купировать, получается, ну или взять под контроль, да. Это взять...
0: психостимулятор.
1: Психостимулятор принимать.
0: Да, потому что изначально это кажется немножечко такой волшебной таблеткой. Угу. Ребенок будет принимать, допустим, вот подростку, да, они же неконтролируемые и так-то, у них там лимбическая система фигачит, префронтальная кора и так не работает, а она у них запаздывает в среднем на 3 года.
1: У всех?
0: Нет, нет, с СДВГ. СДВГ. У кого СДВГ, у них вот, представь, там, допустим, ребенок в 12 лет, у него вот эта лимбическая система, отвечающая за эмоции, резко толкает его в приключения. Префронтальная кора запаздывает даже у него, но к 17 годам она у него догонит, и в целом эмоциональность вот эту подзадержит. А у человека с СДВГ плюс еще 3 года. То есть он к 20 там... на самом деле, 20 плюс, только начнет догонять тех, кто вот должен был себя научиться оттормаживать, да, в лучшем случае, если он может это сделать физически. Терапия разная. И вот почему-то, ну, мы всегда хотим что-то чуть-чуть полегче сделать. Психолого-педагогическая терапия, она сложная. Она требует собственного участия, включенности и реально мотивации это делать. К сожалению, при СДВГ страдает мотивация, как раз-таки, да, то есть особенно скучные, неинтересные вещи не хочется делать, а терапия — это всегда скучно и неинтересно, там никакого экшена. И в этом плане следующий вариант — это медикаментозная терапия. Выглядит очень соблазнительно, потому что психостимуляторы, в общем, дают вот эту микродозу дофамина и норадреналина, и мозг как бы работает. Может себя тормозить, может чувствовать себя хорошо, может сконцентрироваться и так далее. С чем борются американцы в данном случае? Ну, как они сами подсаживают, сами борются. Есть такой препарат, безумно популярный. Естественно, СДВГшникам дают там микродозу, да, мы знаем, что он имеет привыкание и, как это называется, немножечко, потому что вот этот дофамин, представь, он в химии заходит в структуры мозга, то есть немножечко хорошо. Когда людям
1: это же прописывают... типа гормон счастья.
0: Ну, да, это ожидание, ожидание счастья. Да, и получается, что вот этот психостимулятор в какой-то микродозинге вот этом дает этот норадреналин, дает дофамин, и человек в целом не дергается, нигде его больше не ищет, никак себе не добывает, а именно вот он идет у нее в химии, в крови, в организме. И в этом-то и опасность. Привыкание к тому, что у тебя в организме оно вот само как бы там где-то за счет таблетки возникает, снимает с нервной системы вот эту нагрузку, что мне что-то надо самой вырабатывать, как-то с собой бороться и что-то делать. И человек невольно подсаживается. А ребенок вообще с неокрепшей психикой, он в целом понимает, что ему больше не на что опираться. Но есть маленькая такая опасность. Часто дети, кто в подростковом возрасте был с психостимуляторами из-за СДВГ, те во взрослом возрасте переходят на антидепрессанты, потому что у них очень такое рядышком влияние. И вот сейчас на этот счет в той же Америке ведутся большие споры. Не подсаживаем ли мы с детства, по сути, ребенка на какие-то химические вещества? То есть, может быть, вообще пускай он будет гиперактивным, да, может, не надо его сажать на эти психостимуляторы. Вопрос. Нужно или не нужно? Готов человек будет работать с этим или не готов? Готов ли он психологическую помощь, допустим, КПТ, когнитивно-поведенческую психологию использовать? Она будет работать, шикарно будет работать. На сколько времени у него
1: просто
0: это
1: дольше, да, вот я хотела сказать, это действует, я так понимаю, сразу препараты действуют, ну плюс-минус.
0: Главное, они действуют сразу, и они действуют ровно столько, сколько ты их принимаешь. Никакого накопительного эффекта нет. Никакого эффекта, что ты вылечился, и дальше ты можешь пойти без таблетки. То есть она вот действует сейчас в среднем... Могу ошибиться, честно, в названиях я...
1: Ну, мы сейчас не хотим никакой препарат рекламировать, да. То есть есть такой препарат.
0: Да, да. Вот этот вот психостимулятор. 4 часа действия.
1: Всего?
0: Да. То есть... Почему
1: даже
0: тоже
1: раз в день?
0: Это да, пока ребенок в школе, представь, он как минимум 2 примет препарат. За этим следят. Более того, тебе скажу, он выписывается на, как на специальных бланках, и если у тебя ребенок на них, на этих препаратах как бы из-за СДВГ, тебе нужно, если ты выезжаешь по закону Евросоюза, ты вывозишь этот препарат из Германии, ты должен иметь вот эту вот справку, подтверждающую, что у ребенка, во-первых, СДВГ, так как основанию у тебя вот такая таблетка у тебя с собой, да. Особенно, если ты там будешь пересекать океан, допустим, с Америкой, это очень строго будет. Все это серьезное вещество, это не волшебная таблетка, это препарат химический, который воздействует на структуры, на нейро, вот этот вот медиаторный весь слой.
1: Ну, и всего на 4 часа.
0: Ну, есть препараты, которые действуют сейчас, по-моему, есть на 9 часов, но в целом, да, 4 часа и прием. 4 часа и прием.
1: Ужас.
0: Ты постоянно сидишь, да? То есть...
1: Ну и в принципе, если так подумать, то человеку с СДВГ... После этих препаратов ему легче?
0: То есть, ему легче во время.
1: То есть он их принял, или легче всем вокруг?
0: Всем вокруг, конечно же, легче.
1: Но вот вопрос, кому от этого легче, понимаешь?
0: Это очень риторический вопрос. Но на самом деле и человеку легче.
1: Так ему, видимо, и так нормально. Он-то побежал, он-то... Ему, может быть, нормально с этим?
0: Вот мы с тобой, если разграничим, да, взрослых и детей, то детей... они находятся в стадии развития. И нам важно, чтобы ребенок освоил школьную программу, какие-то нормы, правила общества, чтобы он хотя бы имел возможность освоить этот материал. Если у него есть вот этот настоящий биохимический СДВГ, то он не может сосредоточиться, чтобы усвоить эту программу. И получается, что это выглядит как хорошая альтернатива, то есть мы ему сейчас даем эти препараты, чтобы он хотя бы выучился. Если мы не проводим параллельно психолого-педагогическую работу, то ребенок не научается вообще опираться на себя. И когда он выходит со школы, допустим, когда вот эта основная наша цель заканчивается, дальше ребенок предоставлен сам себе. Он впадает в депрессию, потому что он с собой ничего не может сделать, и переходит на антидепрессанты, и дальше идет по жизни уже с ними. То есть, с одной стороны, классно выглядит. Мы дадим ему сейчас препараты, чтобы он выучился. Благая цель. Но потом, если мы не дадим ему параллельно терапию, то он пересядет, большая вероятность, я не говорю за всех, конечно же, что большая вероятность, что дальше, если он не сможет с собой справиться, он пересядет на антидепрессанты.
2: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Понятно, то есть вариант такой, если это в юном возрасте как бы диагностируется, это заглушить симптоматику, но она просто глушится, она никак не лечится, она просто как мы выяснили, на какой-то период, очень минимальный, постараться в этом периоде, в этот период вложить максимальные знания и отпустить. Ну, это как бы, ну, такая схема, правильно я понимаю?
0: А дальше, вот заметь, мы буквально на прошлой неделе, да, когда про сына Синди Кроуфорд, вот тоже человек с 17 лет борется с каким-то вот расстройством, да, депрессивным, тревожным расстройством. И это трагедия, но которая очень ярко показывает, что сейчас происходит вот с этим вот достаточно молодым поколением, на котором экспериментировали, которому ставили кучу диагнозов, которым там вот эти СДВГ, тревожность и все остальное. Им давали лекарства, как, опять-таки, возможность что-то вылечить, но не учили. Там очень важна психолого-педагогическая поддержка. Очень важна. Но, опять-таки, если мы с тобой говорим о том, что в процентном соотношении самих СДВГшников-то на самом деле не изменилось, их столько же. Просто появился кластер, который сейчас думает, что у них СДВГ, да, может быть, кто-то, а я знаю родителей, которые пытаются подтвердить диагноз СДВГ своим детям.
1: Чтобы что?
0: Ну, потому что есть некоторые бонусы от получения диагноза. В школе, допустим, дают отдельную комнату для экзаменов или дают больше времени. То есть такие, знаешь, они, ну, кажется, как
1: плюшки.
0: Плюшки, да, и во взрослом возрасте тоже, опять-таки, вот сейчас нейродайверсити, ко мне должно быть другое отношение, да, у меня есть вот это нейродайверсити. Но цена у этого всегда большая. И если ребенок на самом деле, у него вот это... Мне не нравится слово «педагогическая запущенность», но мы пока его используем, да, потому что пока альтернативы у нас нет. Если у него просто... Давай так, пока у него префронтальная кора просто не развита, может быть, нужно ее развить, а не надеяться на таблетки. И тогда мы выпустим в мир пир-добрые люди ребенка, который потом не будет зависим от этих таблеток. Потому что огромное количество детей, да и взрослых, на самом деле, просто не справляются с той нагрузкой, которую сейчас имеют. И за счет режима, какой-то вот ритуальности, за счет постоянности в целом можно себе помочь, помочь префронтальной коре, и тогда вот эта импульсивность, которая проявляется везде, всюду, она может снижаться. Ну, если совсем уже вы понимаете, что во всех обстоятельствах жизненных она никак не уменьшается, даже если вы там 2 месяца отдыхали, взяли себе бернаут и все остальное, то тогда, возможно, да, стоит обратиться к психиатру и пройти весь этот длиннющий путь постановки диагноза.
1: Ну, опять же, вопрос, как ты правильно заметила, чтобы что? Вот ты поставила себе этот диагноз, и что? То есть ты хочешь дальше показывать всем справку, или ты хочешь пересесть на препараты, которые тебе в этой ситуации могут выписать, или ты можешь просто пройти какую-то терапию и попытаться собственными усилиями взять это все под контроль.
0: Тут, опять-таки, у нас всегда дьявол кроется в мелочах. Если ты все-таки прошла эти там 10-18 месяцев постановки диагноза, то вся терапия для тебя будет через Кранкенкассу. Здесь, в Германии.
1: Это ключевой момент.
0: Конечно, это огромная стоимость психиатра, она очень дорогая, да, если мы говорим про приват.
1: Подожди, но все эти обследования для выявления этого диагноза здесь тоже покрывает медицинская страховка?
0: Да, если ты пришла, какой путь? Давай так, если я хочу понять, есть у меня СДВГ, или мне нужно там, не знаю, выспаться и ферритин поднять. Сначала я иду к своему хаус-арцу. Да, говорю о том, что вот у меня есть какое-то тревожное там расстройство, я не могу сконцентрироваться, давайте мне термин к психиатру. Врач-психиатр принимает, проводит диагностику, смотрит там по симптоматике, где это происходит. Вот он уже в целом может начать предлагать какую-то альтернативу. Он может предложить тебе группу, опять-таки, таких же, да, людей с тревожностью.
1: Групповая терапия.
0: Да, да, это может быть, ну, прям есть группа СДВГ. Может предложить тебе сходить к психотерапевту, обсудить, может быть, действительно это тревожное расстройство. Его задача отделить зерна от плевел, да, и вот как раз-таки понять. И уже впоследствии, если вот эти вот все терапии там какие-то не медикаментозные прошли, он тебе говорит, ну вот мы можем попробовать, как один из вариантов, психостимуляторы в маленькой дозе. Ты должна понимать, что эту дозу будут подбирать экспериментальным путем под тебя. То есть есть какая-то температурка по больничке, которая препарат проходил, медицинская, вот эту вот всю регистрацию, и там выявили, что вот такая вот доза, допустим, она имеет самый лучший эффект. Ее тебе назначают, и она может тебе не подойти. У тебя будут побочные эффекты, которые ты будешь переживать, ты будешь снова к нему записываться, вы будете подбирать твою дозировку, а может быть, тебе препарат не подойдет. То есть вот это вот все занимает...
1: Методом тыка.
0: Ну, мы, да, по старинке можем называть это так. При этом СДВГ у тебя может не быть.
1: То это есть, все процесс выявления диагноза?
0: Это уже, нет, ну, препараты уже после того, как тебе диагноз поставили, да, а вот процесс выявления, это будет работа с психиатром, работа с терапией и так далее. Если тебе, если они проводят все тестирования, говорят, у тебя есть СДВГ, вот мы тебе можем предложить такую-то терапию и можем предложить медикаментозную помощь. И вот медикаментозная помощь будет подбираться тебе уже в зависимости от, начиная там веса и так далее, и того, как твоя гормональная система будет работать и принимать этот препарат, ты будешь дальше уже смотреть по симптоматике, мне подошло, мне стало легче, мне никак легче не стало, у меня там головокружение появились, и вот этот вот, как и с антидепрессантами. И то же самое потом, чтобы их снять, ты уменьшаешь дозировку.
1: То есть это... нельзя просто как, так же, как антидепрессанты, взять и закончить. Просто сегодня на завтра.
0: Да, да. То есть это долгая история, долгий путь. Но при этом у тебя, возможно, если у тебя есть вот этот ADHD, то ты можешь иметь галочку, вот что ты нейродайверсити, и тебе там меньше нагрузку, может быть, на работе будут давать. Есть в Германии некоторые льготы, которые ты можешь получить. Лучше там разобраться, да, насколько они того стоят, эти льготы. Но есть и минусы, потому что при устройстве на государственную службу эта справка может сыграть с тобой не самую лучшую шутку. Вот. И за рулем при приеме, как и при антидепрессантах, вот эти вот лекарства против СДВГ, которые ты принимаешь, они могут оказывать какое-то вот воздействие, и это нужно тоже учитывать, особенно в преминопаузе. Вот женщинам это
1: нужно. Там кроет вообще со всех сторон.
0: Ну, немножко. Да, поэтому нужно быть аккуратным. То есть, с одной стороны, вроде как есть какие-то вот такие вот плюшечки такие поднакидали. Может быть, в страховке тоже, кстати, есть особенность, что если у тебя уже стоит диагноз, то когда ты там меняешь страховку или еще что-нибудь, то у тебя может страховка стоить дороже, потому что ты будешь вот в системе, возможно.
1: Но пока то, что ты рассказываешь, все, что я поняла, что там больше минусов, чем плюсов. Ну вот как бы, я имею в виду выявление диагноза.
0: Ну, выявление диагноза, конечно.
1: Ну вот взрослому человеку как бы поставить себе диагноз, что у него
0: сложно.
1: СДВГ, допустим, нужно пройти такой путь, и потом, хорошо, ты понял, что у тебя, допустим, СДВГ, да, и, ну...
0: И что?
1: И что? И что дальше?
0: Ты просто получишь
1: жить с этим,
0: Да, либо с кранкинкассы ты получишь препарат. В целом,
1: который, ну, так себе, да.
0: Самое интересное, ты знаешь, особенно вот я больше и много сейчас читаю про здоровье женщин, это, слава богу, стало очень активно обсуждаться, и у нас действительно есть много сопутствующих, не СДВГшных вообще ни разу ситуаций, вот опять-таки та же щитовидная железа, да, это гормоны, все, оно там гормоны переколобродило, и все, и у нас и СДВГ, и все, что хочешь, аутизм даже, мне кажется, возникает сам с собой. То есть ты готова признать, вот просто помогите мне, пожалуйста, чтобы со мной это не происходило, потому что у нас же эта тревожность переходит в тревожное генерализированное расстройство, это панические атаки, с этим невозможно жить. И вот тут ты задумаешься, да, нужно тебе, чтобы тебе дали медикаментозную помощь, конечно, ты на нее согласишься. Ну, потому что твоя жизнь просто похожа уже на какой-то такой маленький адок. Почему... Вот есть какой-то промежуток, когда СДВГ не ставят. Он пробел в Германии тоже есть. Это вот где-то с 18 лет там, до 25-28 лет. Тут реально есть маленький косяк в психотерапии.
1: А почему, интересно?
0: Потому что сначала ребенок живет под графиком родителей. Вроде как это, знаешь, такое долженствование немножечко что-то делать, потому что тебе сказали. Ребенок более или менее, особенно девочки, справляются. Четко собралась, пошла, поделала там все это дело. Потом идет подростковый бунт, вот этот кризис. Там все понимают, что все уже куда-то кого-то несет, куда-нибудь кто-нибудь выплывет. И вот там идет период, когда человек начинает самостоятельно жить. И это, знаешь, такая сначала проваливается в графике, потому что никто тебе не говорит, что тебе делать, и теперь то, что ты делаешь, зависит от тебя. График весь твой зависит от тебя. И ты все-таки ты проваливаешься. Внешней стимуляции нет, а внутренняя хорошо, если была выстроена. А если нет, то ты думаешь, я сейчас вообще могу делать все, что хочу, и обычно это заканчивается тем, что ты ничего не делаешь.
1: И ничего не хочу.
0: И ничего не хочу, потому что все же можно, значит, уже ничего не хочется. И вот этот период, пока человек сам себя перебарывает с тем, что он теперь сам за себя отвечает, это хорошо, в наше время было модно еще и выйти замуж успеть в этот период, да?
1: То есть срочно.
0: У тебя появляется ребенок, ответственность уже не за себя, а за него, и ты такая перехватила инициативу. Мне кажется, это был какой-то план, чтобы мы вот не замечали, да, что с нами происходит. И получается, муж, ты за него уже, ты какую-то такую родительскую позицию берешь на себя.
1: Теперь ты знаешь, что делать.
0: Да,
1: ну, как,
0: у тебя есть ответственность, особенно если это маленький человечек. И чаще всего женщины, если мы говорим про взрослых людей, кто подозревает у себя СДВГ, видя ребенка, понимают, что они такие же. И они такие, у меня такая же семья. И когда им говорят, воспитательница какая-нибудь такая сердобольная, говорит, у вас у ребенка гиперактивность, он отличается от других. А ты понимаешь, что ты такая же, как и ребенок, и ты говоришь, он в меня. Или в папу, да, там. И вот ты только тогда задумываешься, может, это я неорганизованная, а может, это у меня куча микродвижений. Ты посмотри на людей вокруг, как сидят. Я иногда сижу в кафе, просто смотрю за людьми. Тысяча микродвижений. Тысяча.
1: Но это не все равно СДВГ.
0: Но это не СДВГ.
1: Вот это то ключевой момент.
0: Я вижу...
1: Вот как это вот постоянно, я знаю, вот тоже дерганые люди, то есть у меня самой такое бывает иногда, когда какой-то стресс испытываешь. Вот. Это не равно СДВГ.
0: Не равно
1: СДВГ. Это мы переходим к диагностике из ТикТока.
0: О, это вообще просто...
1: Ну, там получается любая какая-то мелочь,
0: да.
1: это скорее всего, СДВГ.
0: Я готовилась, потому что мне надо было этот материал еще и на конференцию, просто про ТикТок, да, вот про диагностику к ТикТоку. У меня есть исследование, где в 25-м году...
1: У меня есть исследование. То есть на любой вопрос у Марины, кстати, есть. Не все не просто так, дорогие друзья. У Марины есть исследование.
0: Я прикрываюсь. Я очень боюсь, да, наговорить ахинеи. Вот, в общем, авторы разобрали 100 самых популярных видео с тегом ADHD, у которых вместе почти, между прочим, 500 миллионов просмотров. Ну, как бы не маленький такой трафик. Из этих симптомов, которые они там разобрали, 51% не специфичен для СДВГ.
1: А вообще ничего не имеет
0: общего. Не специфичен. То есть, он не обозначает СДВГ. Это исследование 25-го года мы имеем. Только 1,4% видео упоминают вообще другие возможные причины такой симптоматики. 1,4. Это вообще, считай, пропускается. Люди считают, что это все... Это вранье.
1: То есть, получается, всего в 1%, плюс-минус, говорят, что, кстати, это может быть еще и не СДВГ.
0: Это может быть тревожное расстройство. Если вы вылечите тревожное расстройство,
1: или
0: то, скорее всего...
1: Или щитовидку, как мы помним.
0: Ферритин поднимете. Лишь около 20% авторов вот этого контента на 50 миллионов просмотров имеют профессиональную квалификацию, которая хотя бы изучает СДВГ как синдром. И в целом авторы исследования, вот эта Карасава, говорит о том, что зрители таких вот видео явно переоценивают, насколько часто вообще встречается в жизни настоящее СДВГ.
1: А то есть на самом деле не так уж часто?
0: Настоящее, конечно.
1: А какой процент? Вот ты в самом начале говорила, что процент не повысился.
0: Да.
1: Какой сейчас есть?
0: Я в процентном... Доля СДВГ в населении Германии стабильна 2,5-3%.
1: То есть 3%, плюс-минус,
0: да,
1: на население.
0: Да.
1: И держится на таком уровне уже...
0: Было последнее исследование, которое прям вот про созревание мозга в 2007 году, и они, и вот сейчас, 25-й год, 2,5-3%.
1: Тут вопрос такой. Мне кажется, как на слуху, насколько на слуху этот синдром сейчас, что он у гораздо большего количества людей, чем 3%, 2,5% или так далее. А с другой стороны, как мы сейчас выяснили, сложность диагностирования, возможно, и держит этот процент таком, скажем, не очень высоком уровне.
0: Более того, не все люди, имеющие настоящее СДВГ, получают помощь. Потому что... Опять-таки, повторюсь, у нас мы знаем, что медицинская система Германии перегружена.
1: Да.
0: И в связи с тем, что вот люди посмотрели, 500 миллионов человек, в Германии живет 88 миллионов. Там вот ролики посмотрели 500 миллионов.
1: Несколько раз.
0: Как минимум, да, прокрутились. Получается, что люди, заподозрив по симптоматике, которую там описали, заподозрив у себя СДВГ, записались к хаус-арцу, потом к психиатру, и, возможно, даже реально подразумевают у себя вот это вот СДВГ по каким-то причинам. Нужна им причина, почему они там не могут сконцентрироваться. Но при этом люди, у которых действительно есть ДВГ, они не могут добраться до этой медицинской помощи, потому что вот, ну, кто-то не хочет ждать. Ну, 18 месяцев.
1: Не, вот я же говорю, поэтому...
0: А человек с ДВГ не может дождаться.
1: Так, вот, поэтому это вот моя мысль была, что оно держится на таком вот невысоком уровне, потому что только, а, ну, типа, ладно, и что?
0: Взрослым хорошо. Вообще это на самом это деле тяжело. Ничего... Если нет вот генерализированного тревожного расстройства, ну вот гиперактивность, давайте так, давайте из моей семьи. У меня свекровь реально с СДВГ. Ну вот, то есть я понимаю, я наблюдаю. Ну вот она живет с СДВГ, дай бог еще много лет здоровья
1: проживет. И все нормально.
0: И все, всех она
1: ну, вот, как ела. Ну не любая же гиперактивность равно СДВГ.
0: Нет.
1: Ну вот он гиперактивный ребенок, то это значит, все думают, ну все, это СДВГ, если он нет. Лишний раз пробежал 3 круга.
0: Ну вот ты знаешь, по детям, правда, по ним видно, когда это СДВГ, а когда ребенок не может...
1: Ну, у тебя видно, потому что ты человек из
0: этой среды.
1: Вы знаете, да. Оттуда, поэтому оттуда. Да, вы разбираетесь в этом. Да, ну вот какие вот, например, или, скажем, на какие моменты стоит обратить внимание родителям, и если мы уже как бы поняли, что кроме как медикаментозно, условно, вылечить вообще нельзя как-то повлиять, что можно учесть в моменте воспитания и взросления ребенка? Может быть, как-то ему облегчить или направить его в какое-то правильное русло?
0: Можно, можно. Мы имеем рекомендации. Во-первых, как наблюдать, да, СДВГ или не СДВГ. Дети активны, это нормально. Дети должны бегать, изучать мир. Но если ребенок не знает слово «стоп», не может реагировать на фразу там «подожди», когда он там двигается, это для нас будет просто маленький первым звоночком. Это еще вообще ничего не значит. Это значит, что ребенку нужно ввести режим, нужно какие-то адаптационные мероприятия, которые будут подготавливать его к новой деятельности. Он просто не успевает иногда переключиться, и вот как с тормозами про мокрой дороге, да, он просто доезжает чуть длиннее. Вот, то есть мы вот это используем. Все, что префронтальную кору развивает у нас, это вот возможность себя оттормозить, остановить, слушать в речевую там внешнюю инструкцию и по ней действовать. Это будет ранее, это вот прям до 5 у ребенка должно сформироваться. Он должен уметь, услышав «стоп», остановиться. Ну, даже если он это сделает, немножечко пробежав чуть дольше, но остановился, он понимает эту реакцию. Это будет первое, на что мы будем смотреть. Во-вторых, мама, допустим, почему мы всегда на нее ответственность перекидываем?
1: Ну, а кто же еще?
0: А кто же еще? Мама. Всегда видит ребенка в разных ситуациях. Если даже в расслабленной ситуации ребенок, вы знаешь, с СДВГ, когда это нейромедиаторная история, он дергается, он двигается неконтролируемо. Когда ребенок имеет импульс что-то взять, что-то сделать, ты видишь, ребенок встал, пошел, имеет намерение, какую-то моторную программу. А этот ребенок дергается, и это не тики. Он просто движется непроизвольно. Это не движение его воли. Тело просто немножечко поддвигивается. Вот он, ну, как бы какую-то идеальную позу всегда ищет. Он всегда будет немножечко себя... Вот я, если начну двигаться, как СДВГшник, ты прям спросишь, Марина, у тебя все хорошо, а я буду постоянно поправлять вот что-то, я буду постоянно что-то делать, постоянно пододвигать. Мне захочется постоянно какого-то движения, которое я буду, может быть, где-то, да, там, какие-то более активные движения телом делать. Хотя мы сидим в расслабленной обстановке, у меня удобное кресло, у меня там стакан воды есть, то есть я чувствую себя комфортно, я никуда не бежу, не бегу, у меня нет какой-то тревоги, что я что-то не успеваю. Но при этом я буду вся вот немножечко буду вот так вот поддвигиваться. И это будет непроизвольно. То есть я буду дальше тебе рассказывать, а буду двигаться. У детей, у маленьких это очень видно. Вот он прям вот весь двигается. Он встанет, будет каким-то вот дерганым, если поставить двух детей. Почему? Их и замечают те же самые воспитатели, да, они смотрят, говорят, вы не хотите там уточнить у врача, это наше, как бы, нам кажется, или оно правда такое есть, потому что вот будет 2 ребенка в песочнице играть, один уже сделает там 1 000 000 движений, и при этом он сделает их совершенно бессмысленных, а другой, ну, сделает 300 тысяч движений, но они будут иметь какую-то цель, даже там, обсыпать кого-нибудь, то есть у него будет какая-то своим телом произвольно, с учетом воли, я захотел что-то сделать. Вот это вот надо смотреть, обязательно наблюдать, есть ли какая-то произвольность действий, может ли ребенок работать по инструкции, собрать себя, это же вот этот фронт, да, начать задачу, закончить задачу. То есть этим занимается как раз-таки тоже нейропсихология, в том числе. Что делать? Начинать с режима. Вот я всегда говорю, это самая простая бесплатная штука, которая поможет. Адаптация. Адаптация ко всему. Все думают, что адаптация – это значит вот к чему-то, к школе адаптация. Да, вот это важно, все вспоминают. Но на самом деле адаптация должна быть к любому празднику. Мы придем, там будет столько людей, столько, такой шум будет, такой ребенок должен уже представить эту ситуацию. Мы идем в гости, мы идем в парк, мы идем, я не знаю, на какое-то развлекательное там мероприятие. Все, ребенок должен адаптироваться к тому, что там будет куча раздражителей, потому что у детей с гиперактивностью, но без СДВГ, у них часто просто пресыщение нервной системы, сенсорных систем переходит. Они их дуреют из-за того, что просто нервная система не выдерживает.
1: Перевозбуждение.
0: Да, да, мы это называем перевозбуждением, когда вот та самая префронтальная кора не смогла нас остановить. То есть адаптация – это важный процесс жизни ребенка. Какие-то ритуалы. Вот, допустим, со сном у детей очень много сейчас проблем. Гаджеты. Они разгоняют нервную систему. И сейчас мы имеем среди нас, специалистов, такое вот маленькое непрофессиональное определение, как цифровой СДВГ. Его нет. Это не диагноз. Я прошу вот это вот очень важно заметить, потому что самого этого симптома, цифрового СДВГ, нет. Но сейчас мозг обычного среднестатистического человека не справляется с обработкой такого количества информации, которая на него идет. И тревожность, вот это вот желание сделать больше, чем ты можешь, она может приводить вот к такой вот, кажется, гиперактивности. Но это не СДВГ. Если вам дать отдохнуть, если вас на Мальдивы отвезти, и вы первые дни, даже если побегаете, попробуйте со всеми скатами там сфотографироваться, с хрюшками, еще с кем-то, то потом вы ляжете и сможете спокойно прочитать какую-то даже книжечку, да, потому что все, тревога, она вот на первые несколько дней. Это не СДВГ. Поэтому мы говорим о том, что если дети — это режим, ритуальность, учить детей останавливаться, учить это, если есть методические пособия, а они есть, ну, как бы, если они есть у нас, у нейропсихологов, значит, их надо использовать. В свое время ребенок должен из игры активной, предметной перейти за стол, и это тоже этап, где ребенок учится тормозить себя. Я хочу бегать, а мне нужно в школе вот это вот сидеть, да, тоже. И вот как только он не хочет сидеть, все говорят, у вас гиперактивность. Нет, ребенка надо адаптировать к новым играм, к новой учебной, ведущему виду деятельности, который называется учебная. То есть это делают и родители в том числе. Не надо перекладывать это на школу. Вот. И, конечно же, правильная сенсомоторная среда. Я за нее топлю, я не могу об этом
1: говорить. Сенсомоторная среда это?
0: Ну, это сенсорная среда, чтобы ровно, не перевозбуждающая нервную систему, и моторная активность. Не сидеть вот это вот за гаджетами, когда я там сижу, что-то смотрю.
1: А менять положение?
0: Хотел бы, да, себе чуть-чуть менять. Да, менять положение. То есть у ребенка должна быть активность тела, потому что иначе вот они потом и кажутся дерганными. Но нет, это часто имеет немножечко другую, как сказать, первопричину. Но не вот эту нейромедиаторную. Это отличается.
2: Рада Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Чтобы как-то подытожить наш сегодняшний разговор, я понимаю, что такой синдром существует. Нужно ли его выявлять? Его, как мы выяснили, можно выявить. Нужно ли? Это вопрос каждого человека, наверное, отдельно. Жить с этим можно. Я так понимаю, продолжительность жизни такая же, как и у неявляемых.
0: Исследований не имеем.
1: Но жить можно долго и счастливо, скажем так, с этим синдромом тоже. Насколько это мешает человеку, такой вопрос. Насколько это мешает людям вокруг него, это другой вопрос. Да, но, как мы выяснили, есть группы.
0: Есть,
1: где
0: поддерживают друг друга.
1: Где можно как бы найти людей, которые тебя лучше понимают, чем другие.
0: Можно медикаментозно себе помочь, но есть цена.
1: Да, но есть цена, как я понимаю. Ну, не знаю, возможно, то, что ты мне сказала, на моем личном опыте, мне кажется, это не выход. Возможно, выход, как ты озвучила, чтобы вот успокоить на какой-то момент человека, вдолбить в него всю информацию, школьную программу, а потом отпустить его с этой школьной программой
0: и, с гениальностью
1: и,
0: в мир.
1: И с подсаженностью на какие-то препараты. Не знаю, стоит ли оно того. Не
0: вот
1: знаю.
0: И мы не
1: мне
0: знаем.
1: Тяжело. Но будем... тут каждый вправе решать сам за себя и, возможно, за своих детей. Но надо еще раз, мне кажется, лишний раз подумать, посмотреть, какие есть еще опции, какие есть варианты.
0: Ты знаешь, я вот последнее, что добавлю, просто mm-hmm. чтобы родителям и людям даже, которые, окей, хотят там узнать, есть у них СДВГ или нет, mm-hmm. ты правильно подметила. Вот узнал я, что у меня СДВГ. Либо аутистические какие-то черты, и все это вместе в науке сейчас называется нейродайверсити, mm-hmm. да, нейроразнообразие. И люди сейчас вот с этим нейроразнообразием учатся жить, функционировать, собираются группами. То есть это не такое прям меньшинство. Но вот это уже отдельная группа людей, которых будет все больше. И вот этот Стэнфордский саммит показал о том, что когда перед тобой сидит, там, не знаю, вот на экране ты видишь человека, который говорит, у меня аутизм, ну вот да, я там хорошо концентрируюсь, меня в Силиконовой долине очень долго ждали. То есть он использует свое нейроразнообразие как mm-hmm. плюс. И к вопросу, а надо ли купировать тогда этими психостимуляторами, которые имеют вот эту вот фазу привыкания и даже какие-то наркотики? Или все-таки узнать своего ребенка, понять и создать для него ту среду, которая будет его хотя бы сейчас поддерживать, чтобы он даже с учетом отвлекаемости мог усваивать учебный материал, он знал, какой он. И он уже использовал вот это как свое топливо.
1: Как, вот, как ты говорила о своем вот приятеле, который за 5 лет сделал то, что люди делают 20 лет. То есть, возможно, это как раз тот суперталант, та суперсила, который просто если при правильном направлении можно использовать совершенно в другом, в достижении успехов каких-то и не знаю, в каких-то моментах, где ребенку будет хорошо.
0: Да, и тут главная задача родителей, ну вот наблюдаете вы гиперактивность, сначала вы ему помогаете за счет своей структурированности, расписания, причем визуальное расписание, аудиально повторяем мы ему, что там будем, что будет вот это, мы во столько-то выезжаем, у них, кстати, очень нарушено ощущение времени, поэтому когда вы говорите, через 5 минут мы выходим, это еще не значит, что через 5 минут он будет готов.
1: У всех детей вообще.
0: Ну вот в целом-то, да. Вот, и поэтому, зная особенности, больше просто изучить. Это сложные дети. Это очень сложные дети. Они устают сами от себя. Mm-hmm. Им нужна психологическая поддержка. Им нужна педагогическая поддержка. Им нужен ваш внешний, который они потом интериоризируют, вот этот вот режим, который вы им привьете. А когда ты можешь сам выбрать там вот это свободное воспитание, этих детей унесет. И они действительно, у них единственный выход будет это вот психостимуляторы. А так вы понимаете, что да, сейчас вы максимум, что можете сделать, это поддерживать, помогать, потому что этот ребенок мешает всем. Он мешает себе. Это настолько тяжело. Туда сразу приходят психологические, получается, проблемы, неуверенность в себе, сомнения, нормальный я, еще все вокруг там говорят, эти дети очень хотят общаться, а их все отталкивают, потому что они слишком навязчивые. То есть родители в данном случае, если мы говорим именно про детей, действительно играют очень большую роль. Они должны создавать среду, и они еще должны понимать ребенка в плане того, что ему, ну вот он всем неудобный. Абсолютно. Он громко говорит, он настойчивый, он там, не знаю, он им неудобный, он окружающим ровесникам неудобный, и он себе неудобный. И вот это все вместе, без поддержки, вот если стоит там обратиться к психотерапевту или там в Кранкинкассу, чтобы диагноз был поставлен, пускай у этого будет одна цель, чтобы ребенок получил психолого-педагогическую поддержку, эрготерапия, психолог, не знаю, нейропсихолог, там кто угодно, чтобы ребенку разъяснили, что с ним происходит. А не для того, чтобы исключительно на психостимуляторы его посадить. Вот такой вариант, да. И тогда вот этот человек в современном будущем, которое мы сейчас видим, сможет работать более эффективно, потому что он будет быстро-быстро хватать. Пока mm-hmm. я еще соображаю, он уже там что-то себе уже даже какой-то, не знаю, может, через ИИ что-нибудь придумал, mm-hmm. что-нибудь сделал. Такое тоже возможно. Ну, mm-hmm. поэтому, да, если мы говорим о детях, узнавать, какие они. А если мы говорим о себе, ну, вообще проверьте, насколько вы давно отдыхали.
1: Для начала. У тебя есть какие-нибудь курсы на эту тему?
0: У меня для детей будет проект по нейропсихологии, где мы будем последовательно учить детей рабочую память развивать, мышление развивать, внимание будем развивать. Кстати, внимание будем развивать.
1: Так это всем надо, мне кажется.
0: Я заметила. Да, проект по нейропсихологии. Крутяцкий проект. Все с методическими пособиями. Если до этого все мои проекты были на сенсомоторную активность, мы развивали именно вот эту среду, то сейчас те дети, которые со мной идут уже несколько лет, я прям понимаю, почувствовала по тому эффекту, который мы сейчас с мамами видим, пора сажать их за стол. И вот эта работа начальная, она настолько бережная. Это очень красивый проект, где мы... Там будут все методические пособия, которые нужны, все, которые используют нейропсихологи, диагностика, вся практика. И поэтому, если ребенок в школе неудобный, плохо концентрируется, плохо соображает и вообще ничего не запоминает, то да, этот проект крутой. Спасибо, что спросила.
1: Марин, большое тебе спасибо за время. Удачи тебе, новых вершин, новых интересных исследований, проектов и обязательно до новых встреч.
0: До новых встреч.
1: С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
2: Рада и Терки. На радио «Голос Берлина». Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Берлина, наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Мне жаль, но я тогда...

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято». Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик, и сегодня я расскажу о самых интересных проектах, фильмах и сериалах, которые идут сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Начинаем!
1: Фильм недели.
0: Фильм недели «Диггер» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На эту картину возлагали большие надежды. Уже по первым материалам было понятно, что исполнитель главной роли Том Круз готовится превзойти самого себя. Во-первых, у актера там невероятный грим. Его герой далек от образа секс-символа. У него пивной живот, морщины и редкие сидеющие волосы. Во-вторых, зрителям рассказали, что лента будет эпатажной комедией. А в комедиях Круз не снимался уже очень давно. Последние годы он фактически застрял в образе спецагента Итана Ханта из франшизы «Миссия невыполнима». Ну и в-третьих, для актера забрежила надежда на давно заслуженный «Оскар». Если вдруг вы не в курсе, у Круза есть 4 номинации и одна статуэтка, но за общий вклад в кинематограф, а не за конкретную роль. Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту со своей стороны как раз известен как режиссер, приносящий артистам удачу. Именно он когда-то помог преодолеть «Оскаровское проклятие» Леонардо Ди Каприо. Тот получил, наконец, заветного золотого человечка за роль в драме Иньярриту «Выживший». Круз в фильме играет Диггера Роквелла, престарелого нефтяного магната, компания которого спровоцировала жуткую экологическую катастрофу, грозящую уничтожить пол Европы. Теперь богачу вместе с администрацией президента США предстоит разгребать последствия своей жадности. Примерно через полчаса после начала сюжет делает довольно неожиданный поворот, который сильно меняет представление о происходящем в кадре. Выдавать я его, конечно же, не буду. Вы должны все увидеть сами.
2: Mr. President, wir sind einer Katastrophe dieses Ausmaßes völlig schutzlos ausgeliefert.
3: Was ist unser Worst-Case-Szenario?
2: 18 Billionen Dollar.
3: Sind das alle verdammten schlechten Nachrichten?
4: Da wäre noch der Atommüll.
3: Oh, fuck.
1: Stopp, снято.
0: Большинству критиков «Диггер» не понравился. У него очень низкие оценки. В американском прокате фильм прямо сейчас проваливается с оглушительным треском. Но лично я призываю все-таки дать этой картине шанс. Она потрясающе снята, сыграна и смонтирована. За камерой стоял Эммануэль Любецки, постоянный соавтор Иньярриту и один из лучших операторов 21 века. Здесь он, как всегда, гениален. Добавьте к этому невероятные декорации, поражающие своим масштабом, и еще более невероятную работу с цветом. Увидев хотя бы один кадр, вы никогда не перепутаете «Диггера» ни с каким другим фильмом. Круз погружается в роль старика с тем же бесстрашием, с каким раньше выполнял трюки без дублера. Другие актеры от него не отстают, и весь второй план занят звездами. От британца Риза Ахмеда до немки Сандры Хюллер.
5: Verdammte Scheiße, legen wir los.
0: Мне кажется, что главная ошибка создателей фильма заключалась в позиционировании. «Диггера» пытались продать публике как комедию, а комедией тут на самом деле и не пахнет. Даже слово «сатира» не совсем подходит, хотя Иньярриту, конечно, ориентировался на классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», который довел до абсурда идею «Холодной войны». На самом деле «Диггер» — грустная, страшная, очень язвительная и неутешительная картина. Она о том, что миром управляют алчные, нарциссичные старики, которые не готовы расставаться с властью, даже стоя одной ногой в могиле. Она о том, что безудержная жадность ведет к апокалипсису, о том, что у обычных людей не осталось никаких рычагов влияния, о том, что искусство, и это, наверное, самая горькая для режиссера мысль, ничего не может изменить, а может лишь стать временной передышкой в череде бесконечных трагедий. По-настоящему серьезная проблема с этим фильмом заключается в том, что реальный мир в его нынешнем состоянии выглядит безумнее любых кинофантазий. Но Круз и Иньярриту это знают. Они не собираются открывать нам глаза на очевидное. Они всего лишь хотят нас немного развлечь. На большее кинематограф, как прямо говорят авторы, рассчитывать и не может.
1: Авторское кино.
0: берлинских кинотеатрах появилась драма «Социальная расплата» «The Social Reckoning». Формально это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть». Обе картины рассказывают о соцсети Facebook в разные периоды ее существования. Первый фильм был посвящен истории создания компании. Компьютерный гений Марк Цукерберг в исполнении Джесси Айзенберга придумывал перспективный проект, но в процессе терял лучшего друга, соратника и коллегу. Картину снял режиссер Дэвид Финчер, автор «Семьи» и «Бойцовского клуба». Он превратил сценарий в очередную историю про одержимость. Финчер вообще обожает одержимых героев, и неважно, какие формы их обсессия принимает. Цукерберг на экране представал, мягко говоря, не совсем положительным персонажем. Он эгоцентрик, он мечтает о высоком статусе, он эмоционально замкнут и холоден по отношению к окружающим. Но если Финчер снял картину и пошел дальше, то сценарист социальной сети Аарон Соркин, погрузившийся во все детали личного дела Цукерберга, продолжил за Фейсбуком внимательно следить. В 2021 году он нашел тему для нового сценария. Издание The Wall Street Journal тогда выпустило цикл статей о том, как соцсеть превратилась из сайта, где люди искали друзей, в новостную ленту, работающую на основе алгоритмов и часто распространяющую фейки, радикальные идеи и другой вредоносный контент. По мнению журналистов, и Аарон Соркин с ними полностью согласен, без Фейсбука не состоялся бы штурм Капитолия 6 января 2021 года. Внутренние данные компании репортерам слила молодая сотрудница соцсети Фрэнсис Хаген. Работала она с журналистом Джеффом Хорвицем.
6: Hast du Interesse an Social Media?
7: Nicht im geringsten. Also, ich bin investigativer Journalist. Und dieser Kerl und diese Firma spielen eine nie dagewesene Rolle in unserem Leben.
8: Beginn mit einem sanften Nicken, um Offenheit zu zeigen. Ja, nicht zu stark, ein wenig sanfter. Ja.
9: Das ist der neue Facebook-Detektiv beim Journal. Er sucht keinen Streit mit uns. Er jagt danach.
10: Sie nennen nicht meinen Namen und alles ist vertraulich.
7: Worüber möchten Sie sprechen?
10: Ich habe Classifier über Politgruppen laufen lassen. 30% der Inhalte triggern diverse Risikovektoren.
7: Sekunde, ich verstehe nicht, was das heißt.
10: Sind Sie nicht Tech-Reporter?
7: Quasi.
1: Stopp. Снято.
0: Статьи The Wall Street Journal в итоге легли в основу сценария «Социальной расплаты». По сюжету Фрэнсис Хаген находит Джеффа Хорвица и начинает рассказывать ему о пугающих изменениях, которые происходят в структуре Фейсбука. После выхода журналистских материалов Марк Цукерберг, такой же ушлый, холодный и самовлюбленный, как в первом фильме, публично отвергает все обвинения и пытается защитить свою компанию. Роль Хаген досталась недавней оскаровской лауреатке Майке Мэдисон, звезде фильма «Анора». Репортера Хорвица сыграл Джереми Аллен Уайт из сериала «Медведь». А вот с Цукербергом поначалу вышла заминка. Аарон Соркин очень хотел, чтобы на съемки вернулся Джесси Айзенберг, но актер наотрез отказался и заявил, что больше не хочет играть этого персонажа. В результате в Цукерберга перевоплотился Джереми Стронг, широкой публике известный по сериалу «Наследники». «Социальная расплата» вряд ли станет таким же хитом, каким в свое время стала «Социальная сеть». Соркин – выдающийся сценарист, но далеко не блестящий режиссер. Дэвида Финчера с его безупречным чувством кинематографического на этот раз рядом с ним нет. И если в первой картине в центре сюжета были харизматичные люди, то во второй объектом анализа становится бездушная система, а это уже не так увлекательно. Но как документ эпохи и как политическое высказывание социальная расплата, безусловно, важна. Всем, кто имеет дело с соцсетями, полезно задумываться о том, что на самом деле это сконструированная реальность.
1: Онлайн-премьера недели.
0: На стриминге Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема» «East of Eden». Это экранизация одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека. Книга представляет собой классическую семейную сагу. Она прослеживает историю нескольких поколений двух семей. Трасков, они главные герои романа, и Гамильтонов. Их можно назвать персонажами второго плана. Действие перемещается с восточного побережья США на западное. Основная часть событий разворачивается в долине Салинас в Калифорнии. Стейнбек считал «К востоку от Эдема» своим главным творением. Он посвятил его двум своим сыновьям и частично описал в нем собственную семью. Гамильтоны – это родственники писателя по материнской линии. Долина Салинас для Стейнбека тоже была совершенно особенным местом. Он там родился, провел детство и там же был похоронен. Первую экранизацию романа снял в 1955 году знаменитый голливудский режиссер Илия Казан. Фильм у него получился прекрасным, но от оригинального текста он довольно далек. Дело в том, что у Казана были связаны руки. В Голливуде в те годы действовал кодекс Хейса, запрещавший или ограничивавший демонстрацию насилия, секса и других видов так называемого аморального поведения. А секса и насилия в книге, надо признать, хватает. Не мог в те годы появиться на экране и один из ключевых персонажей романа – китаец Ли. Америка еще не оправилась от войн с Японией и Кореей. По отношению к любым азиатам зрители проявляли страшную ксенофобию. Столкнувшись со всеми этими препятствиями, Казан решил экранизировать только финальную часть романа, в которой рассказывается о третьем поколении семьи Трасков. Свою лучшую роль в фильме сыграл юный актер Джеймс Дин, трагически погибший вскоре после съемок. Ему было всего 24 года, и сейчас он считается одной из легенд Голливуда.
11: Ich glaube, dass menschliche Eltern Monster auf diese Welt bringen können. Ein Monster ist eine Abweichung von der anerkannten Norm. Ein Kind mag mit einem perfekten Körper geboren werden, aber ohne Güte oder Gewissen.
12: Verraten Sie mir Ihren Namen?
11: Sie können mich Kathy nennen.
1: Stopp! Снято!
0: Сценарий нового сериала написала актриса Зои Казан, внучка того самого режиссера Ильи Казана. Для нее, как вы понимаете, роман Стейнбека тоже имел огромное значение. Он превратился в часть семейной истории. Экранизация получилась очень и очень бережной. Сериал довольно точно следует букве романа и не добавляет в основной сюжет никакой отсебятины, что по нынешним временам скорее редкость. Главное нововведение связано с трактовкой образа Кэти Эймс, героини, которую блистательно играет британская актриса Флоренс Пью. У Стейнбека Кэти однозначная злодейка. Рассказчик в романе прямо называет ее монстром. Сейчас он, наверное, употребил бы другое слово – социопатка. У Кэти нет эмпатии. Она постоянно лжет и безжалостно манипулирует окружающими. Но Зои Казан находит в этой, безусловно, отрицательной героине новые грани. Показывает, что, возможно, она не родилась злодейкой, а стала ею в результате череды событий, связанных прежде всего с патриархальным насилием. Сериал сохраняет и главные вопросы, которыми задавался Стейнбек. Существует ли у человека выбор между добром и злом? Или все решают наследственность и жизненные обстоятельства? Обречены ли дети повторять ошибки родителей? Писатель считал, что человек все-таки сам определяет свою судьбу. И даже если у предыдущих поколений она была трагической, у нынешних все равно есть шанс на счастье. «К востоку от Эдема», «East of Eden» уже на Netflix. Доступны сразу все 7 эпизодов. На этом у меня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До следующей встречи в эфире «Радио Голос Берлина». Пока-пока.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Пустой проспект.

и Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячно

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Берлина представляет. Синестезия.
1: Всем привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Синайс. В нашей программе мы уже целых 2 года говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И сегодня у нас необычный выпуск, он приурочен ко дню рождения нашей программы. Как ты верно сказал, Саш, мы уже целых 2 года общаемся с нашими любимыми артистами, рассказываем вам про их творчество и делимся своими музыкальными находками. Но сегодня мы решили немного перевернуть игру и попросили некоторых из наших гостей рассказать про их любимые песни и артистов. Ну и каждый из них, конечно же, не останется без нашего внимания. Не удивляйтесь, сегодня в «Синестезии» будет много англоязычных треков и даже одна песня на польском языке.
1: Синестезия. Это действительно очень крутая дата, Вик. Я тебя поздравляю в первую очередь. Я до сих пор помню тот момент, когда впервые позвонил тебе с идеей этой программы и предложил ее делать вместе. Как хорошо, что ты тогда была как раз в Берлине, и мы смогли все это воплотить в реальность.
2: Я сегодня, пока шла в студию, тоже вспоминала тот твой звонок, как ты сказал, Вик, хочешь сделать программу про музыку на радио? И я такая, да, конечно, погнали. И я понимаю, что мы ведь буквально за 2 дня придумали и название «Синестезии», и всю концепцию, и весь визуал. И сейчас, оборачиваясь на тот день спустя 2 года, я понимаю, что оно все еще работает. И, наверное, это значит, что мы все сделали правильно.
1: Это правда. И отдельное спасибо хотелось бы сказать всей команде радио «Голос Берлина», в том числе Маше Кричевской, которая как раз, можно так сказать, пролоббировала эту идею. Мы ей действительно очень благодарны, ведь без ребят никакой синестезии бы не было на протяжении 2 лет. За это мы очень сильно им благодарны.
2: И, конечно же, хочется сказать спасибо всем нашим гостям, которые приходили к нам на протяжении прошлых 2 лет в наши выпуски, рассказывать про свое творчество, делиться своими чувствами и историями. И я очень рада, что некоторых из них мы услышим в сегодняшнем выпуске.
1: А прямо сейчас с нами на связи Кирилл Иванов из группы СБПЧ с его музыкальной рекомендацией. И начинаем сегодняшний выпуск.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
3: Привет, друзья. Меня зовут Кирилл Иванов, я музыкант группы «Самое большое простое число». И с радостью, гордостью и упоением поздравляю передачу «Синестезия» с 2-летием. Мне кажется, это на самом деле редкий пример какого-то вдумчивого разговора о музыке не только на русском языке, хотя это вообще огромная редкость, но и в целом таких передач в мире. Я стараюсь как-то следить за этим музыкальным пузырем. Мне кажется, что таких передач в мире очень мало. И это очень, ну, здорово и важно. Мне бы хотелось, чтобы их было побольше. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы передача «Синестезия» просуществовала как можно дольше. Поздравляю вас, друзья. Хочу поставить вам песню, которую записала замечательная барабанщица Елизавета Волкова. Кроме того, что она барабанщица, она еще имеет и певческая карьера, она выступает под псевдонимом «Еле заметно». И вот у нее недавно вышел новый сингл, который называется «Ты там». Мне очень нравится песня. Давно я не слушал несколько раз песню на русском языке. Надеюсь, вы насладитесь ей.

0: от Кирилла из СБПЧ мы послушали прямо сейчас, а теперь самое время поделиться с вами одной из наших любимых песен самого большого простого числа, которая называется «Комната». Это своеобразный диалог-дразнилка между двумя влюбленными, в котором очень много страсти, дерзости и при этом чистоты и какой-то беззаботности. Меня он мгновенно переносит в 2019 год.
1: И в этой песне для меня очень много летних мотивов. Клип на нее выходил тоже по-настоящему летним. Мне нравится, что история любви здесь не обязывает абсолютно ни к чему. Она не обещает быть долгой или вообще иметь какое-то продолжение. Все происходит на искрах в моменте здесь и сейчас.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Синестезия продолжается, и мы передаем большой привет Олегу из проекта «Убей меня, Ace». И уже готовы включать вам два трека от него, но сначала он вам про них расскажет.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Привет, Синестезия, на связи «Убей меня, Эйс». И вот 2 трека от меня, которые я советую вам послушать. «Brief and Bright» английского исполнителя YT, известного по музыке к проектам «Клан Сопрано» и «Breaking Bad». Невероятный артист, который научился смешивать вещи, которые не должны были смешаться и в итоге получить то, что не должно было получиться. 2-й трек — это альтернативная версия песни «Shift» бруклинской группы «Grizzly Bear». Если вы давно не испытывали ощущение мурашек по коже, я советую вам послушать этот трек просто сейчас. А еще лучше посмотреть лайв-версию, альтернативной версии песни «Shift» группы «Grizzly Bear».

0: что могу сказать? Мы вновь даем голос автору и хотим включить вам песню «Милая трагедия» из не такого уж и далекого, но на деле как будто бы очень далекого 2021 года. Сейчас будем погружаться в ностальгию по юношеской любви, которая имеет свойство уходить вместе с той самой юностью.
1: Мне всегда очень нравилось, как в этой песне через образы передано разрушение именно внутреннего мира героя. И «Разбитые окна» в первых строчках для меня тоже как будто бы про взгляд на мир через полученный сложный опыт, который остается с тобой навсегда, и разве что спустя годы ощущается уже не так остро. Как будто бы эта история не совсем про ушедшую любовь, точнее, не только про нее, но и про собственную юность, которая уходит вместе с ней. Такое резкое взросление и попытки вспомнить себя прежнего после довольно сильного разлома.

0: А сейчас ловим привет от Сергея Хавро из группы Park Squares and Alleys и параллельно загадываем, чтобы одна его большая мечта, про которую он сейчас расскажет, непременно сбылась.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Всем привет, меня зовут Сережа Хавро. Я пишу музыку под псевдонимом Park Squares and Alleys. Сегодня я бы хотел рассказать об одной из своих самых любимых групп и заодно поделиться одной из своих самых любимых песен. Это песня I'm You группы Young Life. Группа эта образовалась в 10-х годах в городе Ноксвилль, штат Теннесси. Они выпустили несколько альбомов, но, к сожалению, так и не добились большого успеха. Сейчас у них около 100 слушателей в месяц на Spotify. У меня есть контакты участников этой группы. Они не так давно оставляли комментарии под последними моими релизами на SoundCloud. Я очень сильно хочу с ними связаться, во-первых, для того, чтобы узнать текст песни «I'm You», потому что сколько времени уже прошло, а я до сих пор не знаю слов. А во-вторых, я хочу предложить им сделать фит. Они оказали на меня очень большое влияние и на мою музыку в целом. И я считаю, что это супер недооцененная группа, о которой должно узнать как можно больше людей.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Одна из любимых песен Сергея Хавро из группы Park Square St. Alice прямо сейчас отыграла в нашей программе, а мы готовы знакомить вас с песней «Друг», которую Сергей выпустил вместе с группой Summer Coma в 2020 году.
2: Это, наверное, самый личный трек из моего плейлиста, который я поставлю в нашей программе, но при этом я не понимаю, почему я не сделала этого раньше. Я, как сейчас, помню, как сильно я ждала его релиз, и каждый раз, когда я слушаю эту песню, а делаю я это нередко, я все еще ощущаю в ней тот заряд, который я ощутила в 2019 году, когда услышала ее впервые. Под этот трек я переживала, кажется, одну из самых болезненных ссор и разочарований в моей ранней юности. И я до сих пор помню, как я ехала в метро, ревела, потому что я просто не могла перестать плакать и слушала эту песню на репите. С тем человеком мы впоследствии помирились, но именно этот трек всегда помогает мне пережить вот это чувство прощания с кем-то дорогим и важным, которому предшествует то самое разочарование, которое оставляет после себя только пустоту и недоумение от того, как так по-дурацки порой заканчиваются близкие сердцу истории. Я думаю, эта песня именно про это.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Программа «Синестезия» продолжается, и на связи с нашей студией прямо сейчас Артем Клименко из группы «Алоэ Вера». Когда мы попросили его рассказать про какое-нибудь музыкальное открытие, он сразу вспомнил очень крутую польскую группу. И, честно говоря, ребята стали открытием и для нас тоже. Спасибо тебе огромное, Артем. Поэтому прямо сейчас будем знакомить вас с их творчеством. Делайте громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.
2: Добрый день, дорогие слушатели радио «Голос Берлина». Меня зовут Артем Клименко, я музыкант группы «Алоэ Вера». Сегодня я хочу рассказать вам об одной очень интересной песне и через эту песню рассказать про группу, которую эта песня исполняет. Это польский коллектив, который называется «Блаука». К сожалению, я не смог найти информации, на какой слог ставится ударение, поэтому буду говорить «Блаука». Это польская инди-группа, костяк которой состоит из 2 человек – басиста Петра и вокалистки Георгины. В этом коллективе, помимо совершенно чудесной музыкальной части, меня восхищает то, как Георгина пользуется своим родным польским языком. Какое текучее звучание она придает этому, на первый взгляд, колкому языку с множеством сибилянтов. Вызывает восхищение, как она мелодизирует язык и превращает его в очередной музыкальный инструмент со своим характером, и как она после этого вводит его в ткань музыкального повествования. Я предлагаю вашему вниманию песню Симона с альбома под названием «Вольта» 2025 года. Обязательно также послушайте их первый альбом, который называется «Миниатюра», он 2019 года. Я пока не был на живом концерте этого коллектива, но группа эта концертирующая, и я непременно планирую его посетить. Итак, группа «Блаука», песня «Симона».

0: «Анестезия».
1: Песню от Артема из «Алоэ Вера» послушали. Теперь пора включать трек от них самих. И для этого выпуска я выбрала свой любимый, который называется «Бросайте мужей». Он для меня про свободу отпускать то, что мешает тебе ощущать себя свободным.
2: Я бы сейчас, конечно, хотел бросить все и сбежать к морям. Мне кажется, именно в такой легкости и спонтанности хочется отметить 2-летие синестезии. Ты со мной, Вик?
1: Да, Саш, точно. Делаем сразу после эфира.

0: Программа «Синестезия» продолжает отмечать свое двухлетие. Впереди у нас песня из плейлиста «Наука» из группы «Stop Time». Диана, тебе слово.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Привет, я Наока из группы Stop Time. Я хотела бы рассказать о своей любимой песне, которая вышла совсем недавно. Это песня Оливии Родриго «Сирена Джой». Она вышла в дополнение к ее новому альбому, который мне тоже очень нравится из-за лирики, музыки, звучания и прекрасного голоса Оливии. «Сирена Джой» — это героиня рассказа «Служанки». Она поддерживала диктатуру в своей стране, и ее положение было чуть выше, чем других женщин, чем большинства женщин в ее стране, да, потому что она была женой вот высокопоставленного мужчины. Не буду спойлерить остальной сюжет. Если захотите, изучите. Основной посыл песни заключается в том, что если ты поддерживаешь систему вокруг тебя, которая пока что тебя не так сильно касается, как другие угнетенные слои общества, если ты всецело работаешь на эту систему, никак не высказываешься, то рано или поздно эта система, конечно, тебя коснется и поглотит. Поэтому мне очень нравится эта песня, мне очень нравится, что Оливия говорит об этом открыто, и просто нравится музыка в этой песне, мелодия. Вот. Я бы рекомендовала ее к прослушиванию, и думаю, что вам она тоже понравится.

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается, и далеко от стоп-тайм мы сейчас не уходим. Готовимся включать вам их песню «Циферблат» из дебютного альбома, который вышел этим летом.
2: Да, даже внутри альбома эта песня для меня звучит как отдельная целостная история и ассоциируется почему-то с образами мультфильмов или сказок. Правда, скорее для взрослых детей.
0: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: далеко от наших любимчиков не уходим. Программа «Синестезия» продолжается. И прямо сейчас в ваших динамиках будет рекомендация от Кати Дакуки. Давайте делать громче.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Вы спрашиваете меня, какая у меня любимая песня, но тут есть одна небольшая проблема. Я практически не слушаю других исполнителей и вообще очень мало слушаю другую музыку. Зато слушаю свою постоянно. И не знаю, нормально ли это, но мне действительно нравится то, что я делаю. И если выбирать одну песню из своих, моих, то это песня «Да по дворам». Наверное, потому что она самая настоящая. Я не знаю, самая ли она сильная, самая успешная или самая важная, но почему-то именно к ней у меня совершенно особенное чувство. В ней нет попытки сделать что-то сложнее, глубже или драматичнее, чем оно есть. В ней нет боли, надрыва или какой-то большой трагедии. Она просто очень искренняя, про обычные чувства, обычную жизнь, какие-то очень простые моменты, которые почему-то и оказываются самыми настоящими. Эта песня про настоящую любовь, о которой хочется рассказать всему миру. И мне кажется, именно поэтому я могу слушать ее спустя время, петь ее на своих концертах спустя время и все равно чувствовать то же самое. Я вообще очень люблю свои песни, но «По дворам» люблю как-то особенно.

0: Программа «Синестезия» продолжается. Отмечаем двухлетие вместе. И сейчас с нами на связи еще один гость. Причем из далекой Аргентины. Лек из Увулы. Прямо сейчас нам шлет музыкальный привет.
1: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. «Синестезия». 2 года в эфире.
2: Приветствую слушателей радио «Голос Берлина». Меня зовут Лек, я из группы «Увула». Сегодня хотел бы рассказать про свою любимую песню, которой является композиция группы Stone Roses «I Wanna Be Adored». Я считаю эту песню полноценным рок-гимном, и нам крайне повезло, что она не так часто встречается в кинолентах. Ее не постигла участь таких хитов, как «Creep» или «What is my mind». И каждый раз, когда мы при случайных обстоятельствах ее слышим, начиная с первых секунд гитарного интро, мы понимаем, что для этой песни никогда не бывает плохого времени, и это полноценный рок-хит, который останется с нами навсегда, и что таких больше не делает. Но я бы хотел послушать, возможно, кавер в исполнении Fontaines D.C. на эту песню, потому что, на мой взгляд, это было бы легендарно. В любом случае, эта песня одна из лучших, что есть вообще в истории музыки, и для меня она имеет очень большое значение.

0: Синестезия постепенно близится к своему завершению, но только на сегодняшний день. И так уж вышло, что под конец этого выпуска мы включим вам песню Увулы, которая называется «Nothing is funny».
1: Да, название, Вик, если честно, прям не день рождения.
0: Ну, Саш, не зря у нас так много грустных песен обычно в эфирах звучит, но почему-то именно этот трек из всей дискографии группы захотелось выделить сегодня, потому что в нем тоже есть какой-то огромный отпечаток беззаботных дней конца 10-х годов. Но если в 2017 году расставание, о котором поется в песне, казалось временным и обещало иметь надежду на какие-то временные рамки, сейчас эта песня ощущается сильно иначе. Но не будем о грустном. На проигрышах можно даже попрыгать и потанцевать. Вот тут отдельно хочется выделить именно музыкальную часть этой песни. Она, ну, не сказать, что прям настолько грустная, насколько названа.
2: Празднуем день рождения вместе с любимыми артистами. Синестезия. 2 года в эфире.

0: Программа «Синестезия» заканчивается вместе с песней «У Вулей», но настроение у нас веселое, я надеюсь, у всех, несмотря на название трека «Nothing is funny». И, Вик, спасибо тебе в первую очередь большое, что мы с тобой 2 года по четвергам встречаемся в этой берлинской студии для того, чтобы всем берлинцам и не только рассказывать про музыкальные новинки и еще брать интервью. Это действительно очень круто.
1: На самом деле я вообще не заметила, как прошло 2 года, хотя сейчас, слушая песни здесь с тобой, я понимала, как много вообще изменилось.
0: Как много гостей у нас было.
1: Как много выпусков мы сделали. Ты их пытался посчитать?
0: Да, конечно, я знаю.
1: Да. И это кажется чем-то невероятным, и я уверена, что 3-летие наступит так же быстро и неожиданно. Вот этого, наверное, нам я и желаю. И, конечно же, побольше хорошей музыки, крутых гостей и расширения вот этого спектра чувствования, через которое мы постоянно смотрим на треки, которые мы включаем в нашей программе.
0: Ты не представляешь, но это 90-й выпуск нашей программы.
1: Попробуй сейчас осознать эту цифру. 90 выпусков. В голове не укладывается.
0: Это правда. И хотелось бы уже скорее 100, потом 200, потом 1000. Я все-таки равняюсь в этом плане на БГ. И я хочу когда-нибудь, знаешь, увидеть уже 4-значную цифру выпусков программы.
1: Я тоже подумала про Аэростат. И нам действительно есть к чему стремиться.
0: Ну, а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Слушайте нас в повторе в субботу в 8 вечера. И не забывайте наслаждаться хорошей музыкой.
1: Всем пока.
2: «Синестезия» на радио «Голос Берлина».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: грусти безнадежны. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Sound System presents House Techno, Paris,
1: Past and Future, Local Trends,
0: Raves, New Sounds and Classic Mixes by Russian and Foreign DJs.
2: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайший промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы расскажем об отмене фестиваля Soundstorm 2026. Обратим внимание аудитории на сборник «Tuskis Radio», часть первая «Ибица». А также расскажем о партнерстве культового лондонского клуба «Fabric» и исторического собора «Святого Паула». Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» еженедельно. Мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Культовый лондонский клуб «Фабрик» и исторический собор Сент-Полс Кафедрал объявили о партнерстве на 4 года. Первое шоу в рамках новой программы состоится 29 октября. Стартовая совместная инициатива «Фабрик» и собора Святого Павла уже реализовалась в 24 году. Тогда хедлайнером выступал родившийся в Австралии и базирующийся в Стокгольме певец, музыкант и продюсер Rex. Этот концерт стал первым совместным музыкальным событием в помещении собора, которому на тот момент исполнилось 316 лет. Позже в этом пространстве также прошло выступление от Патти Смит. Основатель Fabric Cameron Leslie прокомментировал это партнерство так. Fabric всегда стремились объединять людей через музыку и создавать события, которые надолго остаются в памяти. Возможность сделать такое в соборе Святого Павла в течение следующих 4 лет вызывает у нас большое воодушевление. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете?

Retrospective Dance Music. О треках, оставивших яркий след музыкальной истории, рассказываем сегодня. Свою диджейскую карьеру Лоран Гарни начал в далеком 1987 году в легендарном манчестерском клубе «Хасиенда». В середине 90-х у артиста стартовал собственный импринт F Communications, который стал главным технолейблом Франции. Лоран много гастролирует и большую часть времени проводит за пределами родной Франции. Одним из самых узнаваемых хитов артиста стала композиция «Jack in the Box» Лоран Гарни в радиошоу «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях и отменах предстоящей зимы. Рассказываем сегодня. Фестиваль Soundstorm в 26-м году отменен. Организаторы MDL Beats сообщили об этом на минувшей неделе в соцсетях. Soundstorm должен был состояться 3-4 декабря на одной из площадок в Ириаде. Билеты уже поступили в продажу, покупателям отправили уведомление по электронной почте. При этом состав участников еще не объявляли. В заявлении MDL Beats говорится: «Soundstorm всегда был на стороне артистов, хорошей сцены, людей и любых моментов, из которых и складывается успешный фестиваль». Организаторы добавили, что теперь направляют силы на ивент 27-го года. Причину отмены не называют. Soundstorm ежегодно собирал 450 тысяч посетителей на 14 сценах. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Music non-stop.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях осени. Рассказываем сегодня. Mia Moriti выпустила сборник «Just Kiss Radio», часть первая «Ибица». Это компиляция хаус-треков, связанных с летом 26-го года на Ибице. В релиз вошли работы самой Moriti и артистов из ее комьюнити. Многие участники этого сборника в прошлом сезоне выступали вместе с Moriti во время ее резидентства на острове. Среди треков «Nocturnal Animals» от Heidi Lowden, «Orchestra» от Scarlett O'Malley и версия «Get Ready» от Барбары Боинг. Сборник также вошел Backseat Baby, Mia Moriti с Юфи. Ранее этот трек уже выходил на ее EP Get Ready. Отдельно в релизе представлен ремикс от Radio Slave на эту композицию. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
2: Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени. Рассказываем сегодня. Дом Дола, Соломон и Скепта выпустили совместный сингл «Danger Danger» на 360 Recordings. Это первая совместная запись трех артистов. Трек есть голос от Spector, и он звучит вместе с плотной перкуссией и яркими синтезаторными партиями. Впервые «Danger Danger» представили еще летом во время резиденции Дом Дола в Хаибице. Для Дола и Соломон это новая совместная работа после их бэк-то-бэк сета на резиденции «Соломон плюс один» на Ибице. Сингл стал первой коллаборацией с каждым из них. Летняя резиденция Дом Дола завершилась в конце августа, а резиденция Соломон и Скептер на Ибице завершаются в начале октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

включая киты Calling и Reload, а также работы от Laidback Luke, Dirty South, LSO и других артистов. Последним релизом лейбла стало переиздание в 2020 году трека Umbrella. Оригинал вышел в 2007, а авторами были Ingrosso и Steve Angello. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете Garage. Garage.

Исключительно электронный саунд от резидентов Garage, Sound System DJs, сухого вайпера Полины Красновой, еженедельном миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Гараж Берлин. Микс. Every Friday. 2 hours of